0: Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рижская Восточная клиническая университетская больница за 22 недели переместила 22 отделения Латвийского онкологического центра в помещение стационара «Гайлизерс» и передала объект строителям для начала полномасштабной реконструкции. В среду у здания онкоцентра на улице Хиппократа, 4, состоялась символическая передача объекта строителям. Председатель правления Восточной больницы Вадим Белюн на мероприятии отметил, что во время переезда отделений была обеспечена непрерывность лечения пациентов. Цель больницы осенью 2028 года – перевести онкологических пациентов обратно в уже обновленные помещения Латвийского онкологического центра. Планируется, что основные работы по реконструкции начнутся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на первую половину 2028 года. Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно. Сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, затем остальные отделения стационара. Реконструкция охватит 10 этажей здания и площадь в 23 тысячи квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52 миллиона 600 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. А для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 миллионов евро. Во время реконструкции в центре планируется создать 8 операционных залов в новом операционном блоке, 6 новых коек интенсивной терапии третьего уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре будет 10 отделений. Проект также предусматривает новые подключения электросети, обновление и расширение специальной канализационной системы, реконструкцию лифтов, упорядочение потоков пациентов, персонала, инфекционного контроля. Здание онкологического центра было сдано в эксплуатацию в 1984 году и больше не соответствует современным требованиям лечения, безопасности, организации потоков пациентов, состояния инженерно-технических систем, а также европейским стандартам онкологической помощи. Цель реконструкции – обеспечить для онкологических пациентов современную, безопасную, комфортную среду. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на закупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины. На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь

0: Альянс, сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО – это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа, сказал президент. Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вистурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против 33 депутата. За год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5-6%, тогда как цены продажи увеличились примерно в 2 раза, сообщила компания недвижимости «Латио». Сейчас почти каждый пятый человек в Латвии проживает в арендованном жилье, тогда как в других странах Европы эта доля превышает 50%, отмечают эксперты компании. По их словам, в Латвии цены на аренду значительно ограничены уровнем платежеспособности потенциальных арендаторов. В целом, в июне в Риге для покупки было доступно 3530 квартир, из которых более 64% составляли предложения в новостройках. На первичном рынке новых проектов в Риге средняя цена сделок по сравнению с маем осталась без изменений. Стоимость квадратного метра жилой площади в новых домах в центре Риги в среднем составляла 3800 евро, в районах 2650 евро, а в отреставрированных довоенных зданиях в центре достигала 3100 евро. За год рост цен на жилье составил 10-14%. На вторичном рынке новых проектов средние цены сделок в центральном районе превысили 3300 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в районах 2330 евро за квадратный метр, что означает рост на 14%. Без изменений в июне оставался и рынок квартир в серийных домах. Средняя цена жилья в районах Риги составляла около 1180 евро за квадратный метр, а в центре 1560 евро за квадратный метр. Для этих квартир рост цен также превышает 10% по сравнению с прошлым годом. В первый месяц лета на сайтах объявлений своих будущих арендаторов ожидали 2640 квартир, сообщает Латио. Из них только 35% составляли квартиры в серийных домах в районах Риги, тогда как большинство, 1718 арендных квартир, находились в новостройках и отреставрированных домах в разных районах столицы. Рост арендной платы в Риге остается умеренным, однако различия между районами значительные. Например, аренда однокомнатной квартиры в новостройке в первой половине 2026 года составляла около 540 евро в месяц в центре Риги, 500 евро в Иманте, 460 евро в Агенскалнсе. Для двухкомнатных квартир в новостройках аренда в центре составляет около 760 евро в месяц, в Агенскалнсе 720, в Тейке 610 евро. Однако общая картина показывает, что арендные цены не успевают за рост цен при продаже жилья, сообщает Латио. Согласно данным Евростат, с 2010 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата на 24%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра Ласер Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. За прошедшие сутки государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзаме, 2 из Видземе, по одному из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала СИА «Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%. 7%, а в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг 29%. И здравоохранения и социальной помощи также 29%. В Алма Карьер Латвии отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу, 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы, 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверены в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения. В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены, до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса. Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%, на 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решение по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского Союза и национального законодательства. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра «Ласер» Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулес отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Мелодия. Радио Мелодия. I could stay awake just to

У здания онкоцентра на улице Хиппократа 4 состоялась символическая передача объекта строителям. Председатель правления Восточной больницы Вадим Белюн на мероприятии отметил, что во время переезда отделений была обеспечена непрерывность лечения пациентов. Цель больницы осенью 2028 года – перевести онкологических пациентов обратно в уже обновленные помещения Латвийского онкологического центра. Планируется, что основные работы по реконструкции начнутся во второй половине 2026 года, а завершение проекта запланировано на первую половину 2028 года. Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно. Сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, затем остальные отделения стационара. Реконструкция охватит 10 этажей здания и площадь в 23 тысячи квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52 миллиона 600 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. А для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 миллионов евро. Во время реконструкции в центре планируется создать 8 операционных залов в новом операционном блоке, 6 новых коек интенсивной терапии третьего уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре будет 10 отделений. Проект также предусматривает новые подключения электросети, обновление и расширение специальной канализационной системы, реконструкцию лифтов, упорядочение потоков пациентов, персонала, инфекционного контроля. Здание онкологического центра было сдано в эксплуатацию в 1984 году и больше не соответствует современным требованиям лечения, безопасности, организации потоков пациентов, состояния инженерно-технических систем, а также европейским стандартам онкологической помощи. Цель реконструкции – обеспечить для онкологических пациентов современную, безопасную, комфортную среду. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на закупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины. На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь Альянс», сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО – это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция
позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой

0: неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа, сказал президент. Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вистурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против 33 депутата. За год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5-6%, тогда как цены продажи увеличились примерно в 2 раза, сообщила компания недвижимости «Латио». Сейчас почти каждый 5-й человек в Латвии проживает в арендованном жилье, тогда как в других странах Европы эта доля превышает 50%, отмечают эксперты компании. По их словам, в Латвии цены на аренду значительно ограничены уровнем платежеспособности потенциальных арендаторов. В целом, в июне в Риге для покупки было доступно 3530 квартир, из которых более 64% составляли предложения в новостройках. На первичном рынке новых проектов в Риге средняя цена сделок по сравнению с маем осталась без изменений. Стоимость квадратного метра жилой площади в новых домах в центре Риги в среднем составляла 3800 евро, в районах 2650 евро, а в отреставрированных довоенных зданиях в центре достигала 3100 евро. За год рост цен на жилье составил 10-14%. На вторичном рынке новых проектов средние цены сделок в центральном районе превысили 3300 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в районах 2330 евро за квадратный метр, что означает рост на 14%. Без изменений в июне оставался и рынок квартир в серийных домах. Средняя цена жилья в районах Риги составляла около 1180 евро за квадратный метр, а в центре 1560 евро за квадратный метр. Для этих квартир рост цен также превышает 10% по сравнению с прошлым годом. В первый месяц лета на сайтах объявлений своих будущих арендаторов ожидали 2640 квартир, сообщает Латио. Из них только 35% составляли квартиры в серийных домах в районах Риги, тогда как большинство, 1718 арендных квартир, находились в новостройках и отреставрированных домах в разных районах столицы. Рост арендной платы в Риге остается умеренным, однако различия между районами значительные. Например, аренда однокомнатной квартиры в новостройке в первой половине 2026 года составляла около 540 евро в месяц в центре Риги, 500 евро в Иманте, 460 евро в Агенскалнсе. Для двухкомнатных квартир в новостройках аренда в центре составляет около 760 евро в месяц, в Агенскалнсе 720, в Тейке 610 евро. Однако общая картина показывает, что арендные цены не успевают за ростом цен при продаже жилья, сообщает Латио. Согласно данным Евростат, с 2010 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата на 24%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 10-е классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10-е классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10-х классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учений НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до 1 месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзема, 2 из Видземе, по 1 из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала СИА «Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%. 37%, а в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса – 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг – 29%. И здравоохранения и социальной помощи – также 29%. В Алма Карьер Латвии отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу, 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы, 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверены в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения. В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены, до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса. Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%, на 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решение по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского Союза и национального законодательства. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра Ласер Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до одного месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными. Однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская Восточная клиническая университетская больница за 22 недели переместила 22 отделения Латвийского онкологического центра в помещение стационара Гайлезерс и передала объект строителям для начала полномасштабной реконструкции. В среду

Сдача помещений в эксплуатацию будет происходить постепенно. Сначала будет завершен операционный блок и отделение интенсивной терапии, затем остальные отделения стационара. Реконструкция охватит 10 этажей здания и площадь в 23 тысячи квадратных метров. Договорная цена строительных работ составляет 52 миллиона 600 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. А для приобретения и установки оборудования потребуется еще 12 миллионов евро. Во время реконструкции в центре планируется создать 8 операционных залов в новом операционном блоке, 6 новых коек интенсивной терапии третьего уровня и более 300 новых коек в отделениях. После реконструкции в центре будет 10 отделений. Проект также предусматривает новые подключения электросети, обновление и расширение специальной канализационной системы, реконструкцию лифтов, упорядочение потоков пациентов, персонала, инфекционного контроля. Здание онкологического центра было сдано в эксплуатацию в 1984 году и больше не соответствует современным требованиям лечения, безопасности, организации потоков пациентов, состояния инженерно-технических систем, а также европейским стандартам онкологической помощи. Цель реконструкции – обеспечить для онкологических пациентов современную, безопасную, комфортную среду. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. Кабинет министров на закрытом заседании во вторник одобрил выделение 7 миллионов евро для программы НАТО и США «Список приоритетных потребностей Украины», в рамках которой для нужд Украины закупается произведенное в США оружие, сообщили в Министерстве обороны. Средства на эти цели выделены из бюджета министерства. Цель инициативы – способствовать закупке и передаче Украине американского вооружения за счет пожертвований союзников и партнеров. В рамках инициативы европейские страны и Канада выделяют финансирование на закупку военной продукции американского производства для оказания поддержки вооруженным силам Украины. На пресс-брифинге на саммите Альянса в Анкаре президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что хотя Латвия и живет в условиях постоянных гибридных угроз со стороны России, военного вторжения, по его мнению, ожидать не следует. «Мы должны быть готовы к гибридной войне. России нравится, когда мы боимся. Поэтому, когда мы говорим об угрозах для восточного фланга, важно заявить, что за нами стоит НАТО. Если будет нападение, Латвия будет сражаться так же, как будет сражаться весь Альянс», сказал президент. Он подчеркнул, что два существенных достижения саммита НАТО – это соглашение о дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и соглашение об увеличении расходов стран-членов на оборону к 2035 году до 5%. Ринкевич отметил, что Латвия уже сейчас тратит на оборону 5% от ВВП и призвал коллег последовать ее примеру. Отвечая на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что США должны перенять Гренландию, Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии однозначна. Гренландия является неотъемлемой частью Дании. В то же время он признал, что необходимо серьезно думать о безопасности всего арктического региона. Что касается отношений Европы с Трампом, Ринкевич отметил, что США являются ее незаменимым союзником. «Европе и НАТО нужны США, но и США нужна Европа», сказал президент.
Рижская дума отклонила требования оппозиции об освобождении от должности мэра Вистурса Клейнбергса. Дискуссии об отставке мэра Риги длились около 4 часов. За освобождение Клейнбергса от должности проголосовали 26 депутатов, против 33.

0: депутата. За год средняя стоимость аренды квартир в Риге выросла на 5-6%, тогда как цены продажи увеличились примерно в два раза, сообщила компания недвижимости «Латио». Сейчас почти каждый пятый человек в Латвии проживает в арендованном жилье, тогда как в других странах Европы эта доля превышает 50%, отмечают эксперты компании. По их словам, в Латвии цены на аренду значительно ограничены уровнем платежеспособности потенциальных арендаторов. В целом, в июне в Риге для покупки было доступно 3530 квартир, из которых более 64% составляли предложения в новостройках. На первичном рынке новых проектов в Риге средняя цена сделок по сравнению с маем осталась без изменений. Стоимость квадратного метра жилой площади в новых домах в центре Риги в среднем составляла 3800 евро, в районах 2650 евро, а в отреставрированных довоенных зданиях в центре достигала 3100 евро. За год рост цен на жилье составил 10-14%. На вторичном рынке новых проектов средние цены сделок в центральном районе превысили 3300 евро за квадратный метр. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в районах 2330 евро за квадратный метр, что означает рост на 14%. Без изменений в июне оставался и рынок квартир в серийных домах. Средняя цена жилья в районах Риги составляла около 1180 евро за квадратный метр, а в центре 1560 евро за квадратный метр. Для этих квартир рост цен также превышает 10% по сравнению с прошлым годом. В первый месяц лета на сайтах объявлений своих будущих арендаторов ожидали 2640 квартир, сообщает Латио. Из них только 35% составляли квартиры в серийных домах в районах Риги, тогда как большинство, 1718 арендных квартир, находились в новостройках и отреставрированных домах в разных районах столицы. Рост арендной платы в Риге остается умеренным, однако различия между районами значительные. Например, аренда однокомнатной квартиры в новостройке в первой половине 2026 года составляла около 540 евро в месяц в центре Риги, 500 евро в Иманте, 460 евро в Агенскалнсе. Для двухкомнатных квартир в новостройках аренда в центре составляет около 760 евро в месяц, в Агенскалнсе 720, в Тейке 610 евро. Однако общая картина показывает, что арендные цены не успевают за ростом цен при продаже жилья, сообщает Латио. Согласно данным Евростат, с 2010 по 2024 год цены на жилье в ЕС выросли на 53%, тогда как арендная плата на 24%. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра Ласер Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до 1 месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В 8 вузах Латвии в четверг стартовал единый прием на программы основного обучения. Заявку на обучение можно подать в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Венспилскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Электронная подача заявок на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Очно подать заявление можно будет с 14 по 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. В свою очередь, абитуриенты, которые в первом туре не получили учебного места ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, с 27 июля до 16 часов 29 июля смогут подать заявку на участие во втором туре. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяет конкурсный рейтинг, то есть количество набранных баллов. Он рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой, с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема. Формулы опубликованы на сайтах соответствующих вузов. За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 16 вызовов, связанных с необходимостью распилить представлявшие угрозу сломанные или надломленные деревья. 9 вызовов поступили из Риги и ее окрестностей, 3 из Курзема, 2 из Видземе, по одному из Земгале и Латгале. Минувшей ночью по всей Латвии прошли сильные ливни. В четверг страна по-прежнему находится в зоне действия циклона, который принесет новые осадки. Местами ожидаются сильные грозовые ливни. До вечера четверга объявлено предупреждение желтого уровня о сильном ветре на побережье. Предупреждение будет в силе до 21 часа. В Латвии 29% работников боятся потерять работу, сообщили в компании по подбору персонала СИА «Алма Карьер Латвия» со ссылкой на результаты проведенного опроса. Самый высокий уровень неуверенности в сохранении работы наблюдается в сфере юриспруденции и права. 46% респондентов признались, что не уверены в стабильности своего рабочего места. В сфере информационных технологий потерять работу опасаются 38% опрошенных. В области управления персоналом 37%. 7%, а в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса 34%. В госсекторе 30% сотрудников государственных и муниципальных учреждений также боятся потерять работу. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере финансовых услуг 29%. И здравоохранения и социальной помощи также 29%. В Алма Карьер Латвии отмечают, что опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании, 23% знают коллег, недавно потерявших работу, 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы, 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Эксперты подчеркивают, что страх потерять работу – серьезный сигнал для любой организации. Если почти треть сотрудников не уверены в своем будущем в компании, это неизбежно сказывается как на результатах работы, так и на лояльности персонала. Работодателям стоит уделять больше внимания внутренней коммуникации и тому, как сотрудникам объясняются происходящие изменения. В ночь с 11 на 12 июля в Риге пустят дополнительные трамваи и автобусы. Транспорт понадобится зрителям, которые приедут в Межапарк на концерт «Моей родине». До начала мероприятия на 11-й трамвайный маршрут выйдут 15 дополнительных составов. Разводить публику по домам будут уже 24 трамвая. Автобус под номером 48 тоже поменяет график. На нем организуют 4 экстра рейса до концерта и 7 после его завершения. Кроме того, для удобства горожан и гостей столицы назначили 3 специальных поезда. Железнодорожники подтвердили, что составы помогут людям добраться до большой сцены, до центра города глубокой ночью. Электрички отправятся от станции Мангалы в 23:40, в 0 часов 10 минут, в 3 часа 10 минут. Дорога до Рижского центрального вокзала займет 17 минут. 11 и 12 июля электрички между центральной станцией и Мангалы пустят с интервалом в полчаса. Министерство финансов снизило прогноз роста ВВП Латвии на 2026-2027 годы до 2%. Минфин обновил среднесрочные прогнозы макроэкономических и фискальных показателей с учетом последних тенденций экономического развития и геополитической ситуации. Новые оценки предусматривают более медленный экономический рост и более высокую инфляцию, чем прогнозировалось в феврале, а также отражают ожидаемый объем фискального пространства на ближайшие годы. Учитывая резкий рост цен на нефть и другие энергоресурсы после обострения конфликта в Персидском заливе, сбои в цепочках поставок и растущую неопределенность, прогноз экономического роста Латвии на этот год снижен на 0,6% до показателя 2%. На 2027 год снижен на 0,7% до 2% по сравнению с февральскими прогнозами 2026 года. В конце периода прогнозы темпы экономического роста вновь достигнут 2,5%, считают в Минфине. Одновременно повышен прогноз инфляции на 2026 год до 3,6%, рост 0,7%, на 2027 год до 3,3%, также рост 0,7%. В дальнейшем ожидается ее стабилизация на уровне 2,3%. Прогнозы занятости и безработицы практически не изменились по сравнению с февральской оценкой. Основным фактором по-прежнему остается демографическая ситуация. Безработица в 2026 году прогнозируется на уровне 6,6% с последующим постепенным снижением, тогда как численность занятых останется в целом стабильной с небольшой тенденцией к сокращению. Прогноз роста заработной платы также был скорректирован после более слабого, чем ожидалось, роста в первом квартале. По оценке Минфина, среднемесячная брутто зарплата в 2026 году увеличится на 5,5% до 1915 евро. Аналогичные темпы роста ожидаются и в последующие годы, постепенно приближаясь к росту производительности труда. Осенью в ходе подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027-30 годы Минфин обновит макроэкономические и фискальные прогнозы, уточнит целевые показатели бюджетного баланса и пересчитает объем фискального пространства. В министерстве также предупреждают, что уже сейчас необходимо готовить решения по сокращению государственных расходов и увеличению доходов бюджета, чтобы обеспечить соблюдение фискальных требований Европейского Союза и национального законодательства. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В 10 классы рижских школ на данный момент принято менее половины от запланированного числа учащихся, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В настоящее время в 10 классы муниципальных школ Риги зачислены 2050 учеников. Еще 1061 претендент получил приглашение и подтвердил его, однако окончательное заявление на обучение пока не подал. Как сообщалось ранее, в этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий, обеспечив в общей сложности до 4500 учебных мест. Всего приглашения были направлены 4067 уникальным претендентам, что составляет 76% от общего числа поступающих. Еще 24% кандидатов приглашений пока не получили. На данный момент отклонены 3223 приглашения, а еще 13366 приглашений аннулированы. Это происходит в случаях, когда абитуриент выбирает конкретное учебное заведение, после чего все его заявки с более низким приоритетом автоматически отменяются. Напомним, что в этом году на обучение в 10 классах средних школ подали заявки 5332 ученика. Индивидуальная готовность жителей Латвии к кризисным ситуациям очень низкая, а самыми слабыми местами являются отсутствие знаний и опыта о том, как действовать в подобных случаях, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитс. Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная. В прошлом году наш аналитический центр провел в Риге симуляцию кризисной ситуации, и, по нашему мнению, большинство людей не видят своей индивидуальной ответственности, потому что считают, что обо всем должно позаботиться государство, признал Китс. Он считает, что необходимы более масштабные учения. Хотя во время учения НАМИС проводилась отработка эвакуации жителей, это происходило в очень ограниченном масштабе. Сейчас предполагается, что люди смогут сами о себе позаботиться. Например, Эстония увеличила период индивидуальной ответственности в кризисных ситуациях с 72 часов до 10 дней. В то же время мы можем увеличить индивидуальную готовность хоть до 1 месяца. Но если у людей нет элементарных навыков и знаний о том, что делать при звуке сирены, это ничего не даст. Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях, отметил исследователь. Премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что после проверки крупных и дорогих государственных закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельным должностным лицам, возможно, придется взять на себя ответственность. Премьер подчеркнул, что власти выделяют колоссальные бюджеты на цифровизацию, но траты никто не верифицирует. Кулбергс привел пример, что государство тратит 50 миллионов евро на IT-часы, но в госуправлении нет людей, которые могли бы оценить, адекватна ли эта сумма. По его словам, самый большой коррупционный риск возникает именно там, где невозможно измерить, много это или мало. Премьер считает, что система оказалась изъедена как со стороны заказчиков, которые разрабатывали условия конкурсов, так и со стороны самих закупок. И теперь, по итогам масштабного аудита, ведомства могут лишиться ключевых сотрудников. Кулбергс отметил, что наказание исполнителей не является основной задачей Кабинета министров. Он подчеркнул, что главная цель – добиться системной открытости. Нет оснований считать, что стриминговые платформы могут уйти с латвийского рынка после введения обязанности инвестировать в создание латвийских фильмов и сериалов, заявил министр культуры Наурис Пунтулис. По его словам, представители отрасли относятся к этой инициативе с пониманием, а некоторые платформы уже сейчас инвестируют в латвийскую киноиндустрию. Министр признал, что дискуссии о введении такого регулирования ведутся уже несколько лет. Он пояснил, что одним из главных факторов, тормозивших принятие решения, было мнение, что подобное регулирование следует вводить единообразно на уровне всего ЕС, а не отдельных государств-членов. Пунтулис отметил, что со временем все больше государств-членов ЕС решили самостоятельно ввести такое регулирование, и их число уже достигло 17. Поэтому Латвия решила больше не ждать единого европейского подхода и продвигать изменения самостоятельно. Как уже сообщалось, во вторник правительство поддержало поправки к закону о кино, которые предусматривают обязанность поставщиков аудиовизуальных услуг финансово участвовать в создании произведенных в Латвии фильмов и сериалов. Законопроект предусматривает, что поставщики услуг ежегодно должны будут инвестировать на это не менее 3,5% от доходов, полученных в Латвии в предыдущем году. С 30 июня в системы, используемые для организации и проведения выборов, более не вносятся никакие функциональные улучшения, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Латвии Марис Зведрис. По его словам, мечты и планы были и остаются масштабными, однако их реализация станет задачей уже следующих после ближайших выборов. Есть ряд решений, которые в системах пока не будут работать так хорошо, как хотелось бы. Но хорошая новость заключается в том, что у нас есть модули этих систем в том виде, в котором они на данный момент завершены, и мы будем работать с ними, сказал Зведрис. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью выполнены 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства. Далее об этом и других событиях более подробно. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министра Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работы на счета, в том числе ряд задач, выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы

0: в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций. А также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложения по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии, небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 10 июля, пятница, и это, пожалуй, лучшее сочетание. Середина лета плюс конец рабочей недели. Открываем исторический календарь. Сегодня день леди на лошади, первого свистка в футболе, обезьяньего процесса и гениев, которые совершенно по-разному относились ко времени.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с легенды. 10 июля 1040 года, по преданию, в этот день леди Годива проехала верхом через английский Ковентри, причем обнаженной. Ее муж, граф Леофрик, изнурял горожан непосильными налогами. Годива просила его смягчиться, граф в ответ пообещал: «Сделаю, — говорит, — если проедешь через город, в чем мать родила». И она согласилась. Горожане, по легенде, закрыли ставни и отвернулись из уважения. Кроме одного любопытного по имени Том, от которого и пошло выражение «подглядывающий Том». Граф, кстати, слово свое сдержал. В Ковентри до сих пор стоит памятник леди Годиве и ежегодно проводят праздник в ее честь. 10 июля 1878 года на футбольном матче в Лондоне арбитр впервые в истории применил свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами, колокольчиком. Говорят, что тем судьей был полицейский, и он просто воспользовался служебным инвентарем. А вот с тех пор свисток – неотъемлемый атрибут спорта. 10 июля 1925 года в американском городе Дейтон, штат Теннесси, начался судебный процесс против учителя Джона Скоупса за преподавание теории эволюции Дарвина. Замечу, что Дарвина в тамошних школах запрещали как противоречащего Библии. Скоупс намеренно нарушил запрет, чтобы оспорить его в суде, а процесс немедленно окрестили обезьяньем. Кто родился в этот день? 1856 год, Никола Тесла. Инженер, физик, изобретатель и, пожалуй, самый загадочный ученый своей эпохи. Переменный ток, электродвигатель, трансформатор, радио. Его имя стоит за большей частью того, без чего мы не представляем современную жизнь. Работал с Эдисоном, поссорился с ним, ушел и оказался прав. Сегодня именем Тесла названа единица магнитной индукции, электромобиль и кратер на Луне. В 1830-м родился французский художник-импрессионист Камиль Писсаро. Единственный, кто участвовал во всех 8 выставках импрессионистов с 1874 по 1886 годы. Писсаро писал деревенские пейзажи, крестьян, рынки, бульвары под дождем. Все живое, все в движении. Моне называл его своим учителем, Сезанн – своим отцом в живописи. 1871 родился Марсель Пруст. Писатель, чей главный роман «В поисках утраченного времени» занимает 7 томов и посвящен, по сути, одному вопросу – как работает память и что такое время. Вот такой сегодня день, 10 июля. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович тщательно изучали статью BBC, которая исследует неочевидные физические препятствия, которые могут ухудшать качество домашнего беспроводного интернета.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, это как пытаться вести какую-то очень деликатную, вдумчивую беседу в переполненной невероятно шумной комнате.
3: Ага, где любой громкий звук просто моментально сбивает смыслы.
2: Вот именно. И, как мы сегодня узнаем, сигнал Wi-Fi работает абсолютно так же. В нашем сегодняшнем разборе материалов мы как раз устроим глубокое погружение в тему скрытых преград.
3: Да, наша миссия сегодня – выявить те самые невидимые барьеры в домах, которые просто разрушают интернет-соединение.
2: Точно. И давайте начнем с такого, интригующего вопроса. Может ли обычный разогрев обеда стать реальной причиной того, что смешные мемы внезапно перестают загружаться?
3: Да, это звучит как шутка, но это суровая реальность. Причем, знаете, даже космического масштаба.
2: Космического? Да ладно.
3: Абсолютно. В наших источниках есть просто поразительный пример. Представьте, целых 17 лет астрономы в Австралии фиксировали загадочные радиосигналы.
2: Ничего себе. 17 лет.
3: Да. Они там строили теории про солнечные вспышки, даже искали инопланетян. А в итоге выяснилось, что их сверхчувствительный телескоп ловил, просто излучение от обычной офисной микроволновки во время обеда.
2: Ой, я как раз читала об этом в материалах. Дело в том, что они делят одну нерегулируемую частоту, так? Вот эти 2,4 ГГц.
3: Именно. Большинство радиочастот строго зарезервированы правительствами. А этот диапазон оставили как такую свободную зону.
2: То есть это буквально как две разные радиостанции, которые пытаются агрессивно вещать на одной и той же частоте и просто перекрикивают друг друга.
3: В точку. Микроволновки ведь используют частоту 2,4 ГГц, чтобы заставлять молекулы воды вибрировать и нагревать пищу. И старая техника неизбежно пропускает часть волн наружу.
2: Угу. И привет, перебой с интернетом.
3: Да, поэтому простейшее решение из текста – это просто перевести домашнюю сеть на частоту 5 ГГц.
2: Ну хорошо, допустим, мы перешли на 5 ГГц. Очистили этот невидимый эфир. Но волнам же нужно еще физически пройти через комнату.
3: Вот и тут начинается самое интересное.
2: Да, там Алекс Хиллс, это один из пионеров создания Wi-Fi сетей в 90-х, он называет некоторые предметы прямо плохими парнями радио. И на первом месте там аквариумы.
3: О да, вода — это вообще злейший враг Wi-Fi. Фишка в том, что молекулы воды действуют как крошечные магниты.
2: Угу.
3: Они буквально высасывают энергию радиосигнала, когда он пытается сквозь них пройти. Это в физике называют эффектом затенения.
2: То есть, если на пути сигнала стоит большой аквариум, то он просто гарантированно создает мертвую зону, как и толстая кирпичная стена.
3: Да, абсолютно. Сигнал просто гаснет.
1: Продолжим наш рассказ о том, как бытовые предметы могут ухудшать качество домашнего беспроводного интернета, то бишь Wi-Fi, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
2: Рвай Фест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Шемишкин. Life Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио Мелодия. Утро на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Мы возвращаемся на радио «Мелодия» к вопросу о том, что же может повлиять на работу сети и домашнего беспроводного интернета. С этой ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: С водой, в общем-то, понятно, но в тексте еще упоминаются зеркала. И вот тут у меня вопрос. Радиоволны — это же форма света, так?
3: Технически, да.
2: Ну вот, разве зеркало не должно отражать сигнал и типа удваивать и усиливать его, а не уничтожать?
3: А вот тут кроется подвох. Зеркала и плоские телевизоры действительно прекрасно отражают волны. Но проблема в хаотичности.
2: В смысле?
3: Ну, сигнал отскакивает от поверхности металла за стеклом и уводится совершенно в другую сторону от принимающих устройств.
2: А, то есть вместо направленного луча мы получаем какую-то путаницу?
3: Да, просто кашу из отраженных волн, которые гасят друг друга.
2: Выходит, сигнал просто заблудился. И если зеркало висит намертво, нам нужно, чтобы интернет его как-то обошел. В этом суть меш-сетей. Мы просто ставим несколько коробочек по дому, и они решают проблему.
3: Угу. Они передают сигнал друг другу в обход всех этих ловушек. Это отличный выход, если нельзя следовать базовому правилу, то есть повесить единственный роутер как можно выше и строго по центру квартиры.
2: Подальше от всех отражающих поверхностей, да. Ну, хорошо, допустим, внутри дома у нас идеальная планировка. Нет аквариумов, зеркала не мешают. Означает ли это полную безопасность сигнала?
3: Если бы... Ведь путь интернета начинается далеко на улице, а там мы уже ничего не контролируем.
2: Да, тот же Алекс Хиллс, он же на Аляске сейчас живет. В источнике говорится, что ему приходится откапывать свою спутниковую тарелку лопатой от снега.
3: И дело не только в физической блокировке снегом. Экстремальные холода заставляют металл внутри уличных кабелей сильно сжиматься.
2: Ой.
3: Да, и из-за этого постоянного сужения кабели могут деформироваться и буквально лопаться внутри.
2: Видео в интернете — это, ну, такое скрытое последствие изменения климата и погоды.
3: Кусок металла на морозе сжался, и прощай интернет.
2: Именно. К тому же в плохую погоду все массово остаются дома, смотрят видео в высоком разрешении и просто перегружают местную инфраструктуру.
3: Да, логично.
2: Выходит, чтобы интернет работал безупречно, нужно учитывать буквально все. Расположить роутер в центре, поднять его повыше, держать подальше от воды и зеркал. Понимание этих механизмов здорово экономит нервы.
3: 100%.
2: Но напоследок, знаете, хочется оставить такую провокационную мысль для размышления. Если самые обычные повседневные вещи от стакана воды до зеркала в коридоре так активно вмешиваются в невидимые радиоволны вокруг,
3: ага,
2: то какие еще скрытые сигналы или природные поля наша домашняя обстановка прямо сейчас незаметно блокирует, искажает или усиливает, пока мы об этом даже не подозреваем?
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра, ну и, конечно же, прекрасной пятницы. У микрофона Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». И вот, знаете, пятница это обещает быть насыщенной событиями и неожиданными возможностями. Это говорю не я, это обещают нам астрологи, которые намекают о том, что сегодня многое зависит не только от обстоятельств, но и от нашей с вами готовности сделать первый шаг. Так что не бойтесь брать инициативу в свои руки. Даже небольшое действие может изменить ход всего дня. А что конкретно вот предлагается сделать каждому знаку зодиака, сейчас поговорим подробнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вы быстрее обычного найдете решение задачи, которая долго казалась вам сложной. Самое главное – не отвлекаться на чужую суету и закончите обязательно одно важное дело до обеда. Телец. День подходит для разумных покупок, обсуждения финансов и планов на ближайшее будущее. Спокойный расчет окажется выгоднее эмоций. Подумайте не только о сегодняшнем дне, но и о следующем месяце, советуют астрологи. Близнецы. Вы можете оказаться в центре интересного разговора или неожиданного знакомства. Именно случайная встреча способна открыть новую возможность. Не отказывайтесь от приглашения, даже если сначала вам не хочется. Раки. Сегодня лучше доверять собственному опыту, чем чужим советам. Ответ на важный вопрос уже у вас есть, осталось его признать. Совет. Вспомните, как вы уже справлялись с похожей ситуацией. Лев, ваши идеи будут встречены с большим интересом и даже большим, чем вы ожидаете. Не занижайте собственные возможности только из осторожности. Сегодня стоит озвучить предложение, которое давно вы откладывали. Дева, хороший день для коротких встреч, деловых звонков и решения накопившихся мелочей. Чем быстрее вы наведете порядок, тем свободнее станет вечер. Совет – уделите полчаса тому, что постоянно переносите на потом. Весы. Пятница поможет увидеть человека с неожиданной стороны. Возможно, именно это изменит ваше отношение к нему в лучшую сторону. Не делайте выводов раньше времени. Скорпионы. Сегодня важно сохранять внутреннее спокойствие, даже если вокруг все торопятся. Ваше преимущество – это умение действовать без лишней спешки. Совет – держитесь своего темпа. Стрелец. День благоприятен для поездок, прогулок и вообще всего, что связано с новыми впечатлениями. Даже небольшое изменение привычного маршрута окажется удачным. Совет. Выберите дорогу, которой вы давно не ходили. Козерог. Появится шанс укрепить свою репутацию благодаря ответственному отношению к делу. Кто-то обязательно заметит ваши старания. Сделайте сегодня немного больше, чем от вас ожидают. Водолей. Неожиданная идея может стать началом интересного проекта или полезного увлечения. Не оценивайте ее слишком строго в первые минуты. Совет. Запишите все, что приходит вам сегодня в голову. Рыбы. Пятница принесет приятный повод улыбнуться. Возможно, хорошие новости, улыбнуться теплому общению. Позвольте себе завершить эту неделю на позитивной ноте. И обязательно найдите время встретиться с человеком, который поднимет вам настроение. Вот такая сегодня у нас пятница, 10 июля. Надеюсь, что эти короткие астрологические прогнозы и практические советы вам сегодня пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
4: Whitechapel High Street. Улица Whitechapel High Street является главной дорогой и сердцем лондонского района Whitechapel.
5: Названы и улицы, и весь квартал были в честь расположенной там небольшой белой часовенки, которая была разрушена во время Второй мировой войны. Несмотря на красивое и возвышенное имя, Уайтчепл долгое время был самым опасным районом Лондона, местом, которое уважаемые граждане старались обходить стороной. Уайтчепл Хай-стрит и прилегающие к ней улочки кишели преступниками, нищими и женщинами легкого поведения. Особо дурной славой пользовалась Дорсет-стрит, которая официально была признана худшей улицей британской столицы. Именно в Уайтчепл легендарный серийный убийца Джек-Потрошитель в конце 19 века совершил большую часть своих жестоких преступлений. Кстати, сейчас в этом районе проводится специальный пеший экскурсионный тур по стопам Джека-Потрошителя. Судя по всему, большой популярностью он не пользуется, так как его обычно предлагают в подарок к более содержательным экскурсиям. Сейчас Уайтчепл уже не представляет собой опасные трущобы, но образ темной стороны Лондона закрепился за районом благодаря многочисленным упоминаниям в произведениях художественной литературы, в частности, в записках Пиквикского клуба Чарльза Диккенса.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Международное агентство Fitch ухудшило прогнозы для Air Baltic и заявило о финансовых трудностях авиакомпании. Далее об этом и других событиях более подробно. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительных внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже сотруднены, поскольку

0: Медиагрупп.
1: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Представьте, что вы спокойно идете с родителями в парк развлечений отмечать день рождения, и вдруг через несколько секунд выясняется, что именно вас ждали там 70 лет. Именно такая история произошла в калифорнийском Диснейленде.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.

0: парк, который Уолт Дисней открыл в 1955 году, страшно представить себе, 70 с лишним лет назад, который считается родоначальником всей индустрии современных парков развлечений, встретил своего миллиардного посетителя. Этим счастливчиком стал обычный 8-летний мальчик Андрес Роблес, приехавший с родителями из Аризоны отметить свой день рождения. Точнее, счастливчиком он стал совершенно случайно. Никаких конкурсов, никаких лотерей. Он просто вошел в парк в ту самую секунду, когда счетчик посетителей перевалил за миллиард. Ну а дальше все было как в настоящей сказке. Андреса встретили Микки Маус, Минни, Дональд и Дейзи. Семью пригласили на торжественную церемонию, где они открыли табличку с новой цифрой «миллиард». Им устроили VIP-экскурсию, показали закрытые для обычных гостей места, включая личные апартаменты самого Уолта Диснея, ну и, конечно же, вручили целую гору подарков. И это все потому, что мальчик оказался в нужном месте в нужное время. Вообще, миллиард – цифра вообще невозможная для воображения. Если считать по одному человеку каждую секунду, до миллиарда пришлось бы считать больше 30 лет, это без выходных и без сна. И вот среди этой невероятного количества людей судьба вдруг вроде бы словно говорит: «Сегодня главный герой – вот этот мальчишка». Такие истории, мне кажется, всегда немного завораживают. Мы-то привыкли думать, что большие награды получают за выдающиеся достижения, долгий труд, особые заслуги. А вот иногда жизнь словно напоминает. Случай тоже умеет делать подарки. Ну, конечно, рассчитывать только на удачу не стоит. Но если задуматься, многие важные события в нашей жизни тоже начинаются с обычного совпадения. Кто-то сел случайно не за тот столик в кафе и встретил будущего супруга. Кто-то однажды согласился пойти на концерт, хотя совсем не собирался. Кто-то вовремя оказался в нужной компании и нашел дело всей своей жизни. Наверное, именно поэтому нам не стоит недооценивать обычные дни. Мы никогда не знаем, какой из них неожиданно станет особенным. Возможно, достаточно просто открыть дверь и сделать еще один шаг. Всем хорошего дня. Пусть в вашей жизни почаще случаются приятные совпадения. Иногда они оказываются началом самых лучших историй.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: ЦСДД собирается ввести новый порядок замены водительских удостоверений, но не прямо сейчас, а с нового года. Продлить водительское удостоверение или получить новое можно будет онлайн. Дистанционная услуга будет доступна тем водителям, чьи данные уже находятся в госрегистре, при этом фотография и подпись были сделаны не более 5 лет назад. В Минсообщении считают, что это сэкономит время и расходы на дорогу людям, которые живут или работают далеко от клиентских центров ЦСДД. Ну что же, что-то хорошее в нашей жизни происходит, друзья. Остается дождаться, когда эти изменения вступят в силу. Однако продолжим. Пятница, 10 июля. Трафик приближается к 3 баллам, но это общая оценка. Дороги сейчас загружены на 28%, заторов немного, практически нигде они не превышают 10 минут. Тем не менее, можно задержаться на Карля Ульманя Гатве перед улицей Лепаес в направлении центра, на Густава Земгала Гатве перед Брибас со стороны Восточной магистрали, на Лубанас перед Сахарова по направлению к мосту Славу, а также в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем и целом, обстановка благоприятная, даже комфортная. Оставайтесь внимательными, ничего не нарушайте. Что по погоде? Сегодня преимущественно солнечно, существенных осадков не ожидается и до 22 градусов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю легкой пятницы и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билишус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, археология – это удивительная наука. Кажется, что ученые просто раскапывают древние камни и кости. Но на самом-то деле они все чаще работают почти как криминалисты. Только расследуют преступления и загадки не 20-летней давности, а события, которым 5 или 6 тысяч лет. И современные технологии позволяют узнать то, о чем раньше можно было только строить догадки. Об одном таком расследовании из глубины веков расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Генетическое исследование 13,2 человек, захороненных в крупной мегалитической гробнице недалеко от города Бюри, в 50 километрах от Парижа, выявило доказательства резкого сокращения и смены населения в эпоху каменного века. Согласно результатам работы, захоронение использовалось в два разных периода, разделенных масштабным демографическим кризисом около 3000 года до новой эры. Анализ ДНК показал, что люди, погребенные до и после этого события, не состояли в близком родстве. Это указывает на то, что коренное население практически исчезло и было замещено мигрантами. Мы видим четкий генетический разрыв между двумя периодами. Ранняя группа напоминает фермерские популяции каменного века из Северной Франции и Германии, в то время как более поздняя демонстрирует тесные генетические связи с Южной Францией и Пиренейским полуостровом, заявил Фредерик Валер Сьерсхольм, ученый из Института «Глобус» при Копенгагенском университете и один из авторов исследования. Для поиска причин упадка исследователи применили технологию изучения всего генетического материала, сохранившегося в древних костях. Это позволило выявить следы нескольких патогенов, включая чумную палочку Yersinia pestis и Borrelia recurrentis, вызывающую возвратный тиф. Специалисты отмечают, что хотя чума присутствовала в популяции, она не была единственным фактором катастрофы. Мы можем подтвердить наличие чумы, но данные не позволяют считать ее единственной причиной сокращения популяции. Вероятно, упадок был вызван сочетанием болезней, экологического стресса и других деструктивных событий, отметил автор исследования Мартин Сикора, доцент Копенгагенского университета.
1: Удивительно, как меняется история. Когда-то археолог мог сказать: «Здесь жили люди, потом они исчезли». И на этом все. А вот сегодня достаточно нескольких фрагментов древней ДНК, чтобы понять, были ли эти люди родственниками, чем они болели, как менялось общество и даже откуда пришли новые жители. Пожалуй, самое интересное в этой истории то, что она напоминает о том, что большие перемены редко происходят по одной причине. Мы все любим искать простые ответы. Во всем виновата война, или только болезни, или только климат. Но жизнь, как правило, гораздо сложнее. Несколько факторов складываются вместе, и целая эпоха заканчивается. Наверное, поэтому история так полезна. Она показывает, что даже самые могущественные общества могут оказаться очень уязвимыми перед сочетанием природных, социальных и человеческих проблем. Впрочем, есть в этой новости повод для оптимизма. Люди исчезли, цивилизации сменяли друг друга, а спустя 5000 лет человечество научилось читать эту историю буквально по молекулам ДНК. Похоже, что прошлое хранит еще очень много тайн, и самые интересные открытия, возможно, нас еще только ждут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль.ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. До финала чемпионата мира осталось совсем немного времени, но праздник футбола уже выходит далеко за пределы стадионов. В разных городах появляются фан-зоны, необычные арт-объекты и выставки. Но в Нью-Йорке решили, раз уж строить символ чемпионата мира, то надо сделать это с настоящим размахом. О том, что теперь встречает болельщиков в самом центре Манхэттена, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: В Нью-Йорке, США, уже начинают готовиться к финалу чемпионата мира по футболу, который проходит в Северной Америке. На площади у Рокфеллер-центра в центре Манхэттена открыли самый большой в мире кубок чемпионата мира, собранный из лего. Трофей достигает 8,47 метров в высоту. Он собран из 1 363 402 кубиков лего и весит около 4,2 тонны. На создание конструкции ушло 7040 часов работы, а трудились над ней 59 специалистов – дизайнеры, инженеры, сборщики моделей и монтажники. Внутри гигантского трофея скрывается стальной каркас весом около 3,5 тонны. Чтобы конструкцию можно было перевозить, ее разделили на 16 крупных секций. Рядом с кубком создатели расположили фигурки Килиана Мбаппе, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Винисиуса. Презентовать инсталляцию доверили двукратному чемпиону мира, легендарному бразильскому футболисту Кафу, Маркосу Евангелисту де Морайсу. Создатели называют этот кубок крупнейшей мобильной конструкцией лего в истории, а также самой большой копией трофея чемпионата мира, когда-либо созданной. Инсталляция стала частью фан-зоны, открытой к мундиалю.
4: Вообще, лего – удивительная игрушка. В детстве из него строят машинки и домики, а вот потом кто-то вырастает и собирает 8-метровый кубок мира. Причем в этой истории впечатляет даже не столько высота конструкции, сколько количество труда, которое в нее вложили. Тысячи часов работы, больше миллиона деталей, десятки специалистов вообще напоминает подготовку к настоящему спортивному турниру. Наверное, в этом и есть магия больших соревнований. Они вдохновляют не только футболистов, но и художников, инженеров, дизайнеров, всех тех, кто умеет превращать идею в нечто необычное. И знаете, символично, что кубок сделали именно из конструктора. Ведь футбол, наверное, тоже во многом похож на лего. Большая победа складывается из множества маленьких деталей, одной точной передачи, одного удачного решения, одного забитого мяча. Ну а для болельщиков это еще один повод сделать фотографию, которая наверняка соберет немало лайков. Хотя есть подозрение, что найдется ребенок, который посмотрит на этот кубок и спросит, а инструкцию после сборки сохранили? Оставайтесь на Радио Мелодия, мы следим за чемпионатом мира не только на футбольном поле, но и за всем интересным, что происходит вокруг него.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра, ну и, конечно же, прекрасной пятницы. У микрофона Олег Пеков, вы слушаете радио «Мелодия». И вот знаете, пятница это обещает быть насыщенной событиями и неожиданными возможностями. Это говорю не я, это обещают нам астрологи, которые намекают о том, что сегодня многое зависит не только от обстоятельств, но и от нашей с вами готовности сделать первый шаг. Так что не бойтесь брать инициативу в свои руки, даже небольшое действие может изменить ход всего дня. А что конкретно вот предлагается сделать каждому знаку зодиака, сейчас поговорим подробнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вы быстрее обычного найдете решение задачи, которая долго казалась вам сложной. Самое главное – не отвлекаться на чужую суету и закончите обязательно одно важное дело до обеда. Телец. День подходит для разумных покупок, обсуждения финансов и планов на ближайшее будущее. Спокойный расчет окажется выгоднее эмоций. Подумайте не только о сегодняшнем дне, но и о следующем месяце, советуют астрологи. Близнецы. Вы можете оказаться в центре интересного разговора или неожиданного знакомства. Именно случайная встреча способна открыть новую возможность. Не отказывайтесь от приглашения, даже если сначала вам не хочется. Раки. Сегодня лучше доверять собственному опыту, чем чужим советам. Ответ на важный вопрос уже у вас есть, осталось его признать. Совет. Вспомните, как вы уже справлялись с похожей ситуацией. Лев. Ваши идеи будут встречены с большим интересом и даже большим, чем вы ожидаете. Не занижайте собственные возможности только из осторожности. Сегодня стоит озвучить предложение, которое давно вы откладывали. Дева. Хороший день для коротких встреч, деловых звонков и решения накопившихся мелочей. Чем быстрее вы наведете порядок, тем свободнее станет вечер. Совет. Уделите полчаса тому, что постоянно переносите на потом. Весы. Пятница поможет увидеть человека с неожиданной стороны. Возможно, именно это изменит ваше отношение к нему в лучшую сторону. Не делайте выводов раньше времени. Скорпионы. Сегодня важно сохранять внутреннее спокойствие, даже если вокруг все торопятся. Ваше преимущество – это умение действовать без лишней спешки. Совет – держитесь своего темпа. Стрелец. День благоприятен для поездок, прогулок и вообще всего, что связано с новыми впечатлениями. Даже небольшое изменение привычного маршрута окажется удачным. Совет. Выберите дорогу, которой вы давно не ходили. Козерог. Появится шанс укрепить свою репутацию благодаря ответственному отношению к делу. Кто-то обязательно заметит ваши старания. Сделайте сегодня немного больше, чем от вас ожидают. Водолей. Неожиданная идея может стать началом интересного проекта или полезного увлечения. Не оценивайте ее слишком строго в первые минуты. Совет. Запишите все, что приходит вам сегодня в голову. Рыбы. Пятница принесет приятный повод улыбнуться. Возможно, хорошие новости, улыбнуться теплому общению. Позвольте себе завершить эту неделю на позитивной ноте. И обязательно найдите время встретиться с человеком, который поднимет вам настроение. Вот такая сегодня у нас пятница, 10 июля. Надеюсь, что эти короткие астрологические прогнозы и практические советы вам сегодня пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На календаре 10 июля, пятница. Новый день набирает обороты. На дорогах латвийской столицы пока все легко и приятно. Тройка на мониторе – это наш сегодняшний утренний максимум. Дороги загружены на 31%, и то лишь благодаря некоторым местам, где собрались пробки. В частности, на Карля Ульманя, Гатва, перед Лепая, в сторону центра. А самое существенное затруднение наблюдается на участке улицы Лубанас, перед Илукстес, в направлении моста Славу. А в остальном лишь кое-где имеются локальные заторы, не превышающие 5 минут. Ну что ж, если с трафиком сейчас все хорошо, что будет вечером, это отдельная песня. Днем ждем достаточно активное движение на уровне 3-4 баллов. Сводка госполиции за вчерашний четверг показала, что аварийность в городе по-прежнему держится на высоком уровне. 83 ДТП по Риге и столичному региону. Пострадали 9 человек, 1 погиб. Более подробно о сводке мы поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Хорошего всем дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: Подкаст.
1: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
2: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
3: Бискотти. Одно из старейших итальянских кондитерских изделий, в наши дни распространенных во всем мире, называется бискотти. Представляет оно собой сухое печенье длинной и изогнутой формы. Слово «бискотто» можно перевести как «дважды запеченный» или «дважды приготовленный». Такой способ приготовления хлеба был известен еще в древнеримскую эпоху. Известный римский писатель и эрудит Плиний-старший шутил, что эти печенья веками могут оставаться съедобными. Именно из-за удобства хранения и перевозки они были чрезвычайно популярны среди солдат, римских легионеров, которые всегда брали бискотти в походы. Постепенно незамысловатый рецепт бискотти распространился далеко за пределы Римской империи. Подобные печенья стали готовить во многих странах мира. Особенно они были популярны у путешественников, по той же причине, что и у римских легионеров. Кстати, говорят, что бискотти были любимой сладостью Христофора Колумба. Поскольку бискотти – печенье сухое и жесткое, в наши дни его чаще всего подают с напитками, в которых многие это блюдо размачивают. В большинстве стран это чай или кофе. Но в Италии, на родине печенья, бискотти принято запивать сладким десертным вином.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На саммите НАТО Латвия получила подтверждение от партнеров о важности обязательств по коллективной обороне. Далее об этом и других событиях более подробно. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед

0: в южной части страны. Ветер северный от слабого до умеренного, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака, во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии появляется Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 10 июля, пятница, и это, пожалуй, лучшее сочетание. Середина лета плюс конец рабочей недели. Открываем исторический календарь. Сегодня день леди на лошади, первого свистка в футболе, обезьяньего процесса и гениев, которые совершенно по-разному относились ко времени.

0: утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с легенды. 10 июля 1040 года, по преданию, в этот день леди Годива проехала верхом через английский Ковентри, причем обнаженной. Ее муж, граф Леофрик, изнурял горожан непосильными налогами. Годива просила его смягчиться, граф в ответ пообещал: «Сделаю, — говорит, — если проедешь через город, в чем мать родила». И она согласилась. Горожане, по легенде, закрыли ставни и отвернулись из уважения. Кроме одного любопытного по имени Том, от которого и пошло выражение «подглядывающий Том». Граф, кстати, слово свое сдержал. В Ковентри до сих пор стоит памятник леди Годиве и ежегодно проводят прараздник в ее честь. 10 июля 1878 года на футбольном матче в Лондоне арбитр впервые в истории применил свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами, колокольчиком. Говорят, что тем судьей был полицейский, и он просто воспользовался служебным инвентарем. А вот с тех пор свисток – неотъемлемый атрибут спорта. 10 июля 1925 года в американском городе Дейтон, штат Теннесси, начался судебный процесс против учителя Джона Скоупса за преподавание теории эволюции Дарвина. Замечу, что Дарвина в тамошних школах запрещали как противоречащего Библии. Скоупс намеренно нарушил запрет, чтобы оспорить его в суде, а процесс немедленно окрестили обезьяньем. Кто родился в этот день? 1856 год, Никола Тесла. Инженер, физик, изобретатель и, пожалуй, самый загадочный ученый своей эпохи. Переменный ток, электродвигатель, трансформатор, радио. Его имя стоит за большей частью того, без чего мы не представляем современную жизнь. Работал с Эдисоном, поссорился с ним, ушел и оказался прав. Сегодня именем Тесла названа единица магнитной индукции, электромобиль и кратер на Луне. В 1830-м родился французский художник-импрессионист Камиль Писсаро. Единственный, кто участвовал во всех 8 выставках импрессионистов с 1874 по 1886 годы. Писсаро писал деревенские пейзажи, крестьян, рынки, бульвары под дождем, все живое, все в движении. Моне называл его своим учителем, Сезанн – своим отцом в живописи. 1871 родился Марсель Пруст. Писатель, чей главный роман «В поисках утраченного времени» занимает 7 томов и посвящен, по сути, одному вопросу – как работает память и что такое время. Вот такой сегодня день, 10 июля. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо. Пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Лето. Лето – непростое время не только для нас, но и для нашей кожи. Кажется, что солнце, свежий воздух и отпуск должны идти ей только на пользу. Но косметологи говорят, именно летом многие совершают ошибки, последствия которых становятся заметны только осенью. О самых распространенных из них сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Косметолог-эстетист Екатерина Попова назвала 5 распространенных ошибок в летнем уходе, из-за которых кожа может быстрее стареть, обезвоживаться и покрываться пигментными пятнами. Одна из частых ошибок – отказ от увлажняющего крема. По словам специалиста, жирный блеск и пот не означают, что кожа достаточно увлажнена. На солнце и ветру влага быстро испаряется, из-за чего кожа может одновременно блестеть, шелушиться и оставаться обезвоженной. Вторая ошибка – неправильное использование солнцезащитного крема. Попова отметила, что небольшого количества SPF-средства недостаточно для полноценной защиты. Кроме того, крем нужно обновлять каждые 3-4 часа, иначе повышается риск покраснений, пигментации, разрушения коллагена и ранних морщин. Третья ошибка – чрезмерное очищение кожи в жару. Спиртовые тоники, жесткие щетки и агрессивные скрабы повреждают защитный барьер, который летом и так страдает от ультрафиолета и высоких температур. Косметолог предупредила, что после такого ухода кожа становится более чувствительной, может краснеть и воспаляться. Даже легкий солнечный ожог на поврежденной коже способен заживать с пятнами. Четвертая ошибка – активное использование кислотных пилингов летом, без надежной защиты от солнца. Такие средства убирают ороговершие клетки и делают кожу более уязвимой. В результате повышается риск ожогов, раздражения и стойкой коричневой пигментации. Пятая ошибка – отказ от вечернего восстановления. По словам Поповой, ночью кожа отдыхает от жары и ультрафиолета, поэтому ей нужны успокаивающие компоненты, например, пантенол, алоэ или ниацинамид. Без вечернего ухода повреждения накапливаются, кожа пересыхает и хуже восстанавливается. Из-за этого загар может ложиться неровно, а лицо выглядеть уставшим даже после сна.
1: Вообще, с кожей у нас отношения довольно интересные. Мы вспоминаем о ней, когда она начинает краснеть, шелушиться, обгорать. А ведь она честно работает каждый день, защищая нас от жары, солнца и всего, что происходит вокруг. Иногда ей просто нужно немного помочь. Самое любопытное, что большинство ошибок совершается ведь из лучших побуждений. Кто-то думает, что летом крем не нужен, кто-то решает почистить кожу получше, а кто-то наносит солнцезащитный крем утром и уверен, что этого хватит до самого вечера. Однако организм любит не героизм, а регулярную заботу. Наверное, именно поэтому специалисты постоянно повторяют одни и те же советы. Увлажнять кожу, пользоваться защитой от солнца, не переусердствовать с уходом. Ведь хорошее состояние кожи – это не результат одной дорогой процедуры. Это результат маленьких правильных привычек, которые работают каждый день.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Cips ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Cips ABC.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот знаете, наверное, нет человека, который хотя бы иногда не переживал из-за денег. А вот что будет, если сократят? А если вдруг появятся неожиданно большие расходы? А если что-то пойдет не по плану? Такие мысли время от времени, знаете, приходят в голову всем. Но психологи говорят, проблема начинается тогда, когда тревога не помогает искать решение, а просто крутится в голове по кругу. И вот как разорвать этот круг, сейчас расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Финансовые страхи можно снизить, если честно ответить себе на три ключевых вопроса. Об этом рассказала и клинический психолог Ирина Коржаева. По ее словам, чаще всего люди боятся потерять работу или трудоспособность. Эти страхи связаны с тем, что без стабильного дохода человеку сложно сохранять привычный уровень жизни. Коржаева отметила, что важно не только признавать свои тревоги, но и понимать, на чем они основаны. Ответив максимально честно и подробно на эти три вопроса, можно существенно облегчить свою жизнь. Первый. Чего я боюсь на самом деле? Тем самым мы отделяем факт от себя. Второй. Действительно ли есть такая угроза? Сообщила специалист. Третий вопрос связан с действиями. Что можно сделать уже сейчас, чтобы избежать неблагоприятного сценария? Коржаева подчеркнула, что одни размышления без конкретных шагов не помогут. Психолог советует перевести внимание с тревоги на практический план, проанализировать доходы и расходы, оценить возможные риски и определить, какие меры можно принять заранее.
4: Финансовые страхи вообще вещь очень коварная. Они любят неопределенность. Чем меньше конкретики, тем больше фантазия рисует самые мрачные сценарии. Наверное, поэтому психологи советуют не убегать от тревоги, а задавать себе простые вопросы. А вот чего именно я боюсь? Насколько это реально? И самое главное, что я могу сделать уже сегодня? Вот этот последний вопрос, пожалуй, самый полезный. Потому что тревога любит бездействие, а даже небольшой план действий обычно сразу возвращает нам ощущение, что ситуация находится под контролем. Иногда достаточно пересмотреть семейный бюджет, иногда создать небольшую финансовую подушку, а иногда просто обновить резюме и понять, что вариантов на самом деле гораздо больше, чем казалось вчера вечером. Спокойствие редко появляется само по себе. Чаще всего оно приходит вместе с пониманием, что у тебя есть план. Кстати, это касается и не только денег, а вообще многих жизненных ситуаций. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, после которых становится немного спокойнее смотреть в завтрашний день.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот завершаю утреннюю часть нашего общения, как всегда, давайте поговорим о кино. Вот есть фильмы, после которых хочется выйти из кинотеатра, ну, почти вот совсем другим человеком. Для целого поколения когда-то таким фильмом стал «Освободите Вилли». И вот спустя больше 30 лет Голливуд решил вернуть эту историю на большой экран.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Студия Warner Brothers начала работу над новой версией знаменитого фильма 1993 года «Освободите Вилли» о мальчике-сироте, который подружился с касаткой, живущей в неволе. Продюсерами проекта стали братья Руссо, те самые, которые сняли несколько самых успешных фильмов в киновселенной Marvel. Оригинальный «Освободите Вилли» был, можно сказать, настоящим феноменом. При бюджете в 20 миллионов долларов он собрал в мировом прокате больше 150 миллионов. А песня Майкла Джексона «Will You Be There», прозвучавшая в фильме, стала мировым хитом. Но, наверное, главное наследие этой картины измеряется совсем не кассовыми сборами. После выхода фильма это миллионы зрителей впервые задумались о том, как же живут касатки в дельфинариях и океанариумах. Исполнитель главной роли, это настоящая касатка Кейко, стал символом борьбы за содержание морских животных в неволе. Позже его действительно перевезли из развлекательного парка, долго готовили к возвращению в океан, и за этой историей следил практически весь мир. Согласитесь, далеко не каждый фильм способен изменить что-то за пределами кинозала. Мне кажется, что это удивительная история, вот именно особенность хорошего кино. Мы это часто говорим, что фильмы существуют только для развлечения. Ну, конечно, да, существуют. Однако иногда они делают гораздо больше. Какая-то картина заставляет кого-то выбрать профессию врача. Другая пробуждает интерес к истории. Третья меняет отношение к природе или животным. И получается, что 2 часа перед экраном могут незаметно повлиять на человека сильнее, чем десятки каких-то серьезных лекций. Именно поэтому, наверное, некоторые фильмы возвращаются снова и снова. Не потому, что у Голливуда закончились идеи, а потому, что появляются новые дети, которые еще не видели эту историю. И если новый «Освободите Вилли» сможет также тронуть сегодняшних зрителей, как тронул их родители 30 лет назад, то это значит, история эта действительно заслуживала нового рождения. Всем хорошего дня. Может быть, сегодня стоит под вечер вспомнить тот фильм, который однажды изменил что-то в вашей жизни. Я думаю, что у каждого из нас есть такое кино. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», ну а мы с вами встретимся уже после 16 часов. Для вас все 3 часа работал Олег Пека. Спасибо за внимание.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Радио «Мелодия».
1: Утро пятницы 10 июля проходит в латвийской столице при нормальной погоде и благоприятном трафике. Портят картину лишь места дорожных работ, сдерживающие пока не слишком активный поток. Тем не менее, были, да и остаются парочка серьезных затруднений. Это улица Лубанас перед Илукстес в направлении моста Славу, а также Карля Ульманя Гатве перед Лепаес в направлении центра. Оставшиеся 12 затуров до 10 минут не дотягивали. В данный момент на дорогах стало еще комфортнее, трафик вернулся на уровень в 2 балла, и мы переходим к сводке госполиции. По Латвии за минувшие сутки 134 ДТП, по Риге и столичному региону 83. Пострадали 9 человек, в том числе один на электрогаджете и 2 велосипедиста. К сожалению, не обошлось без трагедии. В Кековском крае в 11:40 на региональной дороге Рижская ГЭС Пулкарне столкнулись Toyota и Volkswagen. Водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй участник аварии от госпитализации отказался. Ведется расследование. Патрульные составили 75 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 22 штрафа выписали за превышение скорости и агрессивное вождение. Не превышаем, не нарушаем и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня, безопасных дорог и будьте внимательны.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов, в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте, наконец, радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или дня города. Просто этот город так живет. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даци Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос Себбанка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос-центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билеты уже сейчас на «Билишу сервис».
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.
2: Эл.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билетсервис.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций Госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами, отметил Пуэц. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Возраст в жизни не помеха, в том числе для установления рекордов. Это доказал японец Сабуро Шочи. Первые 99 лет своей жизни мужчина был слишком занят, чтобы путешествовать. Профессор Шочи самозабвенно преподавал в университете Фукуоки, лишь изредка выезжая за пределы родной страны на научные конгрессы и симпозиумы. И только разменяв первое столетие, японец почувствовал тягу к перемене мест. Сначала пожилой профессор начал выезжать то в одну страну, то в другую, но из каждой возвращался домой. А 6 лет спустя созрел до кругосветного путешествия. Причем отправиться в него Сабуро Шочи решил, пользуясь исключительно общественным транспортом. Свою кругосветку японский профессор совместил с лекционным туром. Умудренный опытом дедуля делился с молодежью своими мыслями о воспитании детей. Его выступления прошли в Канаде, ЮАР, Болгарии и других странах. Всего путешественник проехал на общественном транспорте около 57 тысяч километров. Книга рекордов Гиннесса официально признала кругосветное путешествие старейшего путешественника на Земле. По возвращении домой Сабуро-сан с гордостью сообщил журналистам:
2: «Я никогда в жизни не говорил, что я устал».
1: И добавил, что после такого путешествия сил у него только прибавилось, и теперь он планирует прожить еще дольше и, возможно, поставить еще какой-нибудь рекорд.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПСАБЦ.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль.ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишу сервис. Veikalos Maksima – brīvdienu!
3: Wow!
2: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam – melones Vidusāzijas – 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro – 1 litrs – 3,99 eiro. Kafijai Lavaca – 20% atlaide. Maksima – lai nekā netrūktu!
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Эйфелева башня.
2: Эйфелева башня давно стала одним из главных символов Парижа. Ее мечтают увидеть тысячи людей по всему миру. Сегодня ее даже называют одной из самых фотографируемых и часто посещаемых достопримечательностей. Но так было далеко не всегда. В далеком 1889 году в Париже проводилась Всемирная выставка, приуроченная к юбилею Великой Французской революции. Для такого масштабного события нужна была запоминающаяся конструкция на входе, которая стала бы отражением технологических достижений Франции. Правительство устроило конкурс, где победил именитый инженер Гюстав Эйфель. Сегодня башня носит его имя. Вместе с командой талантливых инженеров Эйфель разработал проект металлической конструкции высотой в 300 метров. На выставке башня произвела фурор, но в самом Париже у нее появилось множество противников среди известных культурных деятелей Франции. Существует даже легенда, что знаменитый английский писатель и художник Уильям Моррис, яростно выступавший против строительства башни, стал обедать в ее ресторане. Когда его спросили, почему он это делает, если так не любит башню, он ответил, что это единственное место в Париже, откуда башню не видно. В общем, критики считали, что Эйфелева башня страшно портит облик всей столицы, и ее нужно снести. От этой незавидной участи башню в итоге спасли технологии. На ней разместили теле- и радиоантенны, и Эйфелева башня превратилась из сомнительного арт-объекта в конструкцию, которая приносит пользу. Попутно на верхней платформе башни заработала смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Париж. И это стало последним аргументом в спорах о башне. Подняться наверх можно по лестницам или на лифтах, один из которых был спроектирован еще самим Гюставом Эйфелем. Также в башне есть рестораны, магазины и работают выставки, где можно узнать все о ее истории. С конца 80-х годов на башне каждый вечер включается золотистая подсветка из 336 прожекторов, а каждый час на ней загорается 20 тысяч лампочек, которые мигают в течение 5 минут.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Бискотти. Одно из старейших итальянских кондитерских изделий, в наши дни распространенных во всем мире, называется бискотти. Представляет оно собой сухое печенье длинной и изогнутой формы. Слово «бискотто» можно перевести как «дважды запеченный» или «дважды приготовленный». Такой способ приготовления хлеба был известен еще в древнеримскую эпоху. Известный римский писатель и эрудит Плиний-старший шутил, что эти печенья веками могут оставаться съедобными. Именно из-за удобства хранения и перевозки они были чрезвычайно популярны среди солдат, римских легионеров, которые всегда брали бискотти в походы. Постепенно незамысловатый рецепт бискотти распространился далеко за пределы Римской империи. Подобные печенья стали готовить во многих странах мира. Особенно они были популярны у путешественников, по той же причине, что и у римских легионеров. Кстати, говорят, что бискотти были любимой сладостью Христофора Колумба. Поскольку бискотти – печенье сухое и жесткое, в наши дни его чаще всего подают с напитками, в которых многие это блюдо размачивают. В большинстве стран это чай или кофе. Но в Италии, на родине печенья, бискотти принято запивать сладким десертным вином.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в течение дня центр циклона переместится к югу от Латвии. Небо временами прояснится, дождь ожидается лишь местами, преимущественно в южной части страны. Ветер преимущественно северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге солнце лишь временами будет пробиваться сквозь облака. Во второй половине дня облака принесут кратковременные дожди. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до +20, +22 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу МСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы МСАБЦ.
2: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
3: Реклама на радио «Мелодия».

чтобы танец мог рассказать больше, чем слова. Но именно так происходит с танго, страстью в трех шагах. И если у этой страсти есть музыкальное имя, то это, конечно, «Por una cabeza». Мелодия, в которой встречаются любовь, азарт и отчаяние. В переводе с испанского название звучит как «всего на голову». Это выражение из мира скачек, когда лошадь выигрывает с минимальным отрывом. Но Карлос Гардель, автор музыки, вложил в эту метафору гораздо больше. Проигрыш в любви, который случается всего на шаг от счастья.

Слова к песне написал Альфредо Лепера, бразилец с итальянскими корнями. Гордель и Лепера вместе создали десятки хитов, но именно эта танго стала их бессмертной визитной карточкой. Увы, их дуэт оборвался внезапно. В 1935 году оба погибли в авиакатастрофе в Медельине. Но Пор Уна Кабеза продолжила жить и как музыкальный шедевр, и как культурный символ.

Сколько раз эта мелодия звучала в кино? Она – сердце знаменитого танго «Аль Пачино в запахе женщины». Она открывает список Шиндлера и даже появляется в «Правдивой лжи», где под эту музыку танцуют Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис. А еще десятки фильмов, сериалов, спектаклей от Мексики до Финляндии. Свою версию этой композиции записал и Андреа Бочелли, добавив ей благородную сдержанность и почти оперную глубину.

Его голос словно притушивает агрессию танго, оставляя в нем только грусть и достоинство мужчины, проигравшего, но не сломленного. Сегодня Пор Уна Кабеза принадлежит всем. После 2006 года она перешла в общественное достояние, а это значит, каждый может исполнить эту мелодию. Но вряд ли кто-то может сделать это так, как сделал Карлос Гардель, или так, как поет ее Бачелли. И все же главное — это не техника исполнения, а чувство, потому что в этом танго, как и в жизни, все решается всего на голову.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов

финансов, занимающиеся подготовкой бюджета. Будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций Госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами, отметил Пуэц. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Парки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
2: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию из регионов. Регистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. В субботу, 11 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге в первой половине дня облачно и дождливо. Ближе к вечеру небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Преферанс. Название карточной игры «Преферанс» произошло от французского слова, которое переводится как «предпочтение, преимущество». «Преферанс» считается коммерческой игрой. В него играют на деньги. Но в отличие от азартных игр, где основной залог победы – везение, в «Преферансе» на первый план выходят тактика и умение игрока. В «Преферансе» деньги не являются элементом стратегии, что делает их необязательной частью собственной игры. Есть две версии появления игры, и до сих пор ни одна из них не была признана единственно верной. Согласно первой, преферанс возник во Франции, а в пушкинские времена попал в Петербург и Москву. Вторая версия утверждает, что преферанс был придуман в России, а французское слово в названии свидетельствует лишь о том, что аристократия того периода владела французским языком так же хорошо, как и русским. Так или иначе, но в 19 веке русская знать крепко подсела на преферанс, который очаровал всех богатством комбинаций. Среди выдающихся личностей прошлых веков любили посидеть за игрой в преферанс поэт Жуковский, писатель Толстой и критик Белинский. Не менее страстным игроком был Достоевский, а также поэт Некрасов, которого, кстати, подозревали в нечестной игре, хотя пойман он ни разу не был. Кстати, знаменитый журнал «Современник» издавался на деньги, выигранные Некрасовым в преферанс. А художник Виктор Васнецов написал картину «Преферанс», которая иллюстрирует один вечер из жизни помещиков, увлеченных игрой. Сегодня существует много разновидностей преферанса. Самыми распространенными считаются Ростов, классика, Ленинград, скачки и Сочи. В наши дни регулярно проводятся турниры и соревнования по игре, в которых могут принять участие игроки любого уровня.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Seeps ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Seeps ABC.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Реклама на Радио Мелодия.
5: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Проведена 50-я в Латвии операция по трансплантации сердца. Далее об этом и других событиях более подробно. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии Центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования. В ходе проверок на клубники и черники из Латвии обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственно-ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственно-ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. В выходные в стране вновь установится по-летнему теплая погода. В субботу еще возможны дожди. Столбики термометров днем поднимутся лишь до плюс 16, плюс 20. Однако в воскресенье станет теплее. Максимальная температура воздуха составит плюс 22, плюс 26 градусов. В понедельник влияние антициклона усилится. На большей части территории страны воздух прогреется до плюс 20, плюс 25. А местами температура достигнет 27-28 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», в студии появляется Олег Пека, и, конечно, меня уже ждет за звукорежиссерским пультом наш бессменный звукорежиссер Евгений Копейн. Ох, когда говорят, в нашем возрасте пора быть поосторожнее, некоторые люди воспринимают это как приглашение попробовать что-нибудь новое.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Новой Зеландии официально зарегистрирован новый мировой рекорд. Его установил Брайан Мюррей, которому на момент заезда было 94 года и 318 дней. Всего полтора месяца оставалось до 95-летнего юбилея, когда он встал на водные лыжи, уверенно прошел дистанцию за катером и стал самым пожилым воднолыжником планеты по версии книги рекордов Гиннесса. Самое интересное, что это не была попытка человека, который решил один раз удивить мир. Брайан вообще-то катается на водных лыжах с 1955 года. Он участвовал в соревнованиях, объездил почти всю Новую Зеландию. Любовь к этому спорту разделяла вся его семья. И после рекорда он вовсе не сказал: «Ну вот теперь можно отдыхать». Наоборот, он уже заявил, что следующим летом собирается снова выйти на воду и улучшить свой собственный рекорд. Есть у него и любимая фраза: «Мы перестаем двигаться не потому, что стареем, а мы стареем, потому что перестаем двигаться». Знаете, сегодня эти слова звучат уже не просто как красивый афоризм. Недавно ученые Йельского университета опубликовали большое исследование, которое многих удивило. Оказалось, что половина людей старше 65 лет с возрастом не становится слабее, а наоборот, чувствуют себя крепче, активнее или бодрее. Конечно, речь не о том, что время идет вспять, просто очень многое зависит не от даты в паспорте, а от того, как человек живет. Получается любопытная картина. Мы почему-то привыкли представлять возраст как длинный спуск с горы. А жизнь все чаще показывает нам совсем другую историю. Кто-то в 70 начинает путешествовать, кто-то в 80 пишет первую книгу, а кто-то почти в 95 лет надевает водные лыжи и говорит: «Ну что, поехали?» Наверное, секрет здесь не в том, чтобы обязательно ставить мировые рекорды. Секрет в другом – не переставать строить планы, не переставать чему-то радоваться, не переставать двигаться, каждый в своем темпе. Потому что возраст, как выясняется, очень любит преподносить сюрпризы тем, кто не спешит ставить на себе точку. Всем хорошего вечера. Пусть в вашей жизни всегда будет следующий маршрут, следующая цель и следующий повод сказать себе: почему бы и нет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Лето. Лето – непростое время не только для нас, но и для нашей кожи. Кажется, что солнце, свежий воздух и отпуск должны идти ей только на пользу. Но косметологи говорят, именно летом многие совершают ошибки, последствия которых становятся заметны только осенью. О самых распространенных из них сейчас расскажет Виталий Тупский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Косметолог-эстетист Екатерина Попова назвала 5 распространенных ошибок в летнем уходе, из-за которых кожа может быстрее стареть, обезвоживаться и покрываться пигментными пятнами. Одна из частых ошибок – отказ от увлажняющего крема. По словам специалиста, жирный блеск и пот не означают, что кожа достаточно увлажнена. На солнце и ветру влага быстро испаряется, из-за чего кожа может одновременно блестеть, шелушиться и оставаться обезвоженной. Вторая ошибка – неправильное использование солнцезащитного крема. Попова отметила, что небольшого количества SPF-средства недостаточно для полноценной защиты. Кроме того, крем нужно обновлять каждые 3-4 часа, иначе повышается риск покраснений, пигментации, разрушения коллагена и ранних морщин. Третья ошибка – чрезмерное очищение кожи в жару. Спиртовые тоники, жесткие щетки и агрессивные скрабы повреждают защитный барьер, который летом и так страдает от ультрафиолета и высоких температур. Косметолог предупредила, что после такого ухода кожа становится более чувствительной, может краснеть и воспаляться. Даже легкий солнечный ожог на поврежденной коже способен заживать с пятнами. Четвертая ошибка – активное использование кислотных пилингов летом, без надежной защиты от солнца. Такие средства убирают ороговевшие клетки и делают кожу более уязвимой. В результате повышается риск ожогов, раздражения и стойкой коричневой пигментации. Пятая ошибка – отказ от вечернего восстановления. По словам Поповой, ночью кожа отдыхает от жары и ультрафиолета, поэтому ей нужны успокаивающие компоненты, например, пантенол, алоэ или ниацинамид. Без вечернего ухода повреждения накапливаются, кожа пересыхает и хуже восстанавливается. Из-за этого загар может ложиться неровно, а лицо выглядеть уставшим даже после сна.
1: Вообще, с кожей у нас отношения довольно интересные. Мы вспоминаем о ней, когда она начинает краснеть, шелушиться, обгорать, а ведь она честно работает каждый день, защищая нас от жары, солнца и всего, что происходит вокруг. Иногда ей просто нужно немного помочь. Самое любопытное, что большинство ошибок совершается ведь из лучших побуждений. Кто-то думает, что летом крем не нужен, кто-то решает почистить кожу получше, а кто-то наносит солнцезащитный крем утром и уверен, что этого хватит до самого вечера. Однако организм любит не героизм, а регулярную заботу. Наверное, именно поэтому специалисты постоянно повторяют одни и те же советы. Увлажнять кожу, пользоваться защитой от солнца, не переусердствовать с уходом. Ведь хорошее состояние кожи – это не результат одной дорогой процедуры. Это результат маленьких правильных привычек, которые работают каждый день.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos maksājumā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksīma.
2: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена и Венеция и Неаполь Ференца Листа». В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты ХБФЛВ и Билишу Сервис.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. До финала чемпионата мира осталось совсем немного времени, но праздник футбола уже выходит далеко за пределы стадионов. В разных городах появляются фан-зоны, необычные арт-объекты и выставки. Но в Нью-Йорке решили, раз уж строить символ чемпионата мира, то надо сделать это с настоящим размахом. О том, что теперь встречает болельщиков в самом центре Манхэттена, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: В Нью-Йорке, США, уже начинают готовиться к финалу чемпионата мира по футболу, который проходит в Северной Америке. На площади у Рокфеллер-центра в центре Манхэттена открыли самый большой в мире кубок чемпионата мира, собранный из лего. Трофей достигает 8,47 метров в высоту. Он собран из 1 363 402 кубиков лего и весит около 4,2 тонны. На создание конструкции ушло 7040 часов работы, а трудились над ней 59 специалистов – дизайнеры, инженеры, сборщики моделей и монтажники. Внутри гигантского трофея скрывается стальной каркас весом около 3,5 тонны. Чтобы конструкцию можно было перевозить, ее разделили на 16 крупных секций. Рядом с кубком создатели расположили фигурки Килиана Мбаппе, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Винисиуса. Презентовать инсталляцию доверили двукратному чемпиону мира, легендарному бразильскому футболисту Кафу, Маркосу Евангелисту де Морайсу. Создатели называют этот кубок крупнейшей мобильной конструкцией лего в истории, а также самой большой копией трофея чемпионата мира, когда-либо созданной. Инсталляция стала частью фан-зоны, открытой к мундиалю.
5: Вообще, лего – удивительная игрушка. В детстве из него строят машинки и домики, а вот потом кто-то вырастает и собирает 8-метровый кубок мира. Причем в этой истории впечатляет даже не столько высота конструкции, сколько количество труда, которое в нее вложили. Тысячи часов работы, больше миллиона деталей, десятки специалистов вообще напоминает подготовку к настоящему спортивному турниру. Наверное, в этом и есть магия больших соревнований. Они вдохновляют не только футболистов, но и художников, инженеров, дизайнеров, всех тех, кто умеет превращать идею в нечто необычное. И знаете, символично, что кубок сделали именно из конструктора. Ведь футбол, наверное, тоже во многом похож на лего. Большая победа складывается из множества маленьких деталей, одной точной передачи, одного удачного решения, одного забитого мяча. Ну а для болельщиков это еще один повод сделать фотографию, которая наверняка соберет немало лайков. Хотя есть подозрение, что найдется ребенок, который посмотрит на этот кубок и спросит, а инструкцию после сборки сохранили? Оставайтесь на Радио Мелодия, мы следим за чемпионатом мира не только на футбольном поле, но и за всем интересным, что происходит вокруг него.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И, похоже, жара сумела сделать то, чего многие работодатели добивались несколько лет – вернуть сотрудников в офис. В Великобритании, где сейчас уже третья волна жары за все это лето, компании неожиданно заметили любопытную тенденцию. Люди, которые еще недавно с удовольствием работали из дома, вдруг массово начали возвращаться в офисы. А причина оказалась очень простой – кондиционер.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Лондонская сеть офисных пространств Office Space in Town сообщила, что во время недавней жары посещаемость офиса выросла сразу на 75%. А примерно 60% сотрудников признались, что им проще приехать в прохладный офис, чем целый день сидеть дома, где температура становится почти тропической. Похожую картину увидели и другие компании. Причем дело оказалось не только в кондиционерах. Это чемпионат мира по футболу и Уимблдон, которые тоже сыграли свою роль. После работы коллеги вместе смотрят матчи, обсуждают игру, а заодно спасаются от жары в современных офисах. Получается забавный парадокс. Еще совсем недавно казалось, что удаленная работа навсегда изменила привычную жизнь. Многие были уверены, ну зачем тратить время на дорогу, если можно открыть ноутбук дома. Но пришла жара. И тут выяснилось, что хороший офис может быть не только местом работы, но и самым приятным местом в городе. Вообще, это интересная история о том, как быстро меняются наши привычки. Мы думаем часто, что принимаем решения исключительно рационально. Выбираем то, что удобнее, выгоднее, эффективнее. А потом выясняется, что за нас все иногда решает температура воздуха. Или возможность выпить кофе с коллегой, или посмотреть футбольный матч большой компании. Получается, человек – существо гораздо менее предсказуемое, чем кажется любому специалисту по управлению персоналом. Можно бесконечно обсуждать корпоративную культуру, бонусы, гибкий график. Но если дома 35 градусов, а в офисе прохладно и показывают полуфинал чемпионата мира, выбор становится удивительно простым. Наверное, именно поэтому разговор о будущем работы еще очень далек от завершения. Офис оказался нужен не только для совещаний, а дом не всегда оказался идеальным местом для работы. В итоге каждый ищет не столько рабочее место, сколько место, где ему действительно комфортно. И, похоже, этим летом кондиционер стал одним из самых убедительных аргументов. Хорошего вам вечера. Пусть там, где вы работаете, будет комфортно не только для компьютера, но и для вас самих. Ведь иногда именно такие мелочи делают день намного лучше.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: Начнем выпуск с констатации простого факта. В Риге уже вовсю идет вечерний час пик. Причем пятерка на мониторе появилась уже к 2 часам. Понятно, что работать не хочется, а хочется отдыхать и наслаждаться жизнью. В этом, друзья, я вас тоже хорошо понимаю. Однако до места назначения еще нужно добраться. А сделать это порой непросто. Во-первых, трафик уже сложный и находится в диапазоне от 6 до 7 баллов. От 10 до 15 минут можно оставить на Карля Ульманя Гатве перед Лепес в сторону центра. В обратном направлении со стороны островного моста перед Венебас Гатве тоже затор, уже превышающий 10 минут. Если двигаться со стороны железнодорожного моста по Мукусалас, в месте выезда на Мукусальский круг ДТП. Заторы как со стороны съезда с островного, так и на самой Мукусалас. Еще одна пробка на 10 минут или чуть более на улице Круспилс в направлении от моста Славу к перекрестку с Гранита. И минут 15 займет преодоление участка на Бриев с Гатве перед Мурьиню, в сторону Югла и далее на Видземское шоссе. Соответственно, на улице Юглас также в сторону Мурьиню приличный затор. Долго можно перечислять, но важно самим быть начеку и ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю, чтобы дороги были безопасными, а день приятным в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало. Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
7: Whitechapel High Street. Улица Whitechapel High Street является главной дорогой и сердцем лондонского района Whitechapel. Названы и улицы, и весь квартал были в честь расположенной там небольшой белой часовенки, которая была разрушена во время Второй мировой войны. Несмотря на красивое и возвышенное имя, Whitechapel долгое время был самым опасным районом Лондона, местом, которое уважаемые граждане старались обходить стороной. Whitechapel High Street и прилегающие к ней улочки кишели преступниками, нищими и женщинами легкого поведения. Особо дурной славой пользовалась Dorset Street, которая официально была признана худшей улицей британской столицы. Именно в Whitechapel легендарный серийный убийца Джек-Потрошитель в конце 19 века совершил большую часть своих жестоких преступлений. Кстати, сейчас в этом районе проводится специальный пеший экскурсионный тур по стопам Джека-Потрошителя.
8: Судя по всему, большой популярностью он не пользуется, так как его обычно предлагают в подарок к более содержательным экскурсиям. Сейчас Уайтчепл уже не представляет собой опасные трущобы, но образ темной стороны Лондона закрепился за районом благодаря многочисленным упоминаниям в произведениях художественной литературы, в частности, в записках пиквикского клуба Чарльза Диккенса.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Все бригады скорой помощи в Латвии оснащены касками и бронежилетами. Далее об этом и других событиях более подробно. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организация труда, время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПК-мат или лично в

0: клиентском центре дирекции. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман, утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северный-северо-западный ветер, порывы которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня, к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер.

0: Сравнение представителей поколения бэби-бумеров обходятся примерно 45 перекусами. Разница почти двукратная. Еще интереснее другая цифра. 41% молодых людей признаются, что вообще предпочитают перекусы полноценному завтраку, обеду или ужину. То есть шоколадный батончик, упаковка чипсов, печенье, протеиновый батончик все чаще становятся не дополнением к еде, а самой едой. Как выясняется, организм не всегда этому рад. 8 человек из 10 признаются, что регулярно перекусывают сладостями, чипсами или шоколадом. А большинство из тех, кто замечает последствия такой привычки, говорят об одном и том же. Примерно в 3 часа дня силы неожиданно заканчиваются. Появляется сонливость, усталость и ощущение, что энергии больше нет. Диетологи объясняют это довольно просто. Быстрый перекус быстро и поднимает уровень сахара в крови, но также быстро его и снижает. В результате человек снова тянется за чем-нибудь вкусненьким, и этот круг повторяется. Вообще, мне кажется, что эта история не столько про еду, сколько про наш образ жизни. Потому что мы все время куда-то спешим. Какие-то у нас встречи, созвоны, дороги, дела. И полноценный обед на этом фоне сумасшедшем кажется уже роскошью, на которую просто нет времени. Гораздо проще открыть упаковку с чем-нибудь готовым и съесть все это по дороге. А в результате-то получается, что мы постепенно перестаем есть. Мы начинаем постоянно что-то перехватывать на бегу. Интересно, что специалисты говорят не о вреде самих перекусов. Хороший перекус может быть очень полезным. Горсть орехов, фрукты, йогурт или овощи – все это действительно помогает дождаться следующего приема пищи. А проблема начинается тогда, когда перекус полностью заменяет нормальный обед или ужин. Наверное, еда – это одна из немногих вещей, где скорость почти никогда не оказывается преимуществом. 15 минут, которые мы спокойно посвящаем обеду, могут дать гораздо больше сил, чем 5 поспешно съеденных шоколадных батончиков в течение дня. Так что, возможно, иногда стоит закрыть ноутбук, отложить телефон и просто нормально пообедать. Организм, скорее всего, скажет вам за это спасибо. Хорошего вам вечера, и пусть в вашем расписании всегда находится время не только для работы, но и для спокойного, вкусного и настоящего обеда.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И вновь о движении в латвийской столице. За прошедшие полчаса картина особо не изменилась. Трафик остается в диапазоне от 6 до 7 баллов. Количество заторов перевалило за 40, но это не 60 и не 70, которые порой мы видим в это же время в другие будние дни. Видимо, многие уже проследовали куда нужно. Благодаря этому практически нигде не видно 20-минутных пробок. А вот на 10-15 минут можно задержаться на Карля Урмани Гатве перед Лепаес в направлении центра. На самой Лепаес приличная пробка со стороны улицы Марупес. Кроме того, на Даугавгривас и Слокас и вообще плотно в этом районе. Новый светофор на перекрестке с Юрмалас-Гатвой еще адаптируется. Подождем. Заметная пробка со стороны Островного моста как на съезд на Мукусальский круг, так и в сторону Венебас-Гатвы. Затруднено движение на Густава-Замгала-Гатва перед Бриебас с обеих сторон. На самой Бриебас-Гатвы затор перед Муринью в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе. И на улице Юглас с другой стороны, но в том же направлении тормозит транспортный поток. В общем, проблем в городе хватает, но нерешаемых, по сути, нет. Везде есть движение, хотя далеко не такое бодрое, как нам бы хотелось. Пожелаю терпения, благоразумия, торопиться не надо, впереди выходные. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего вечера и будьте на дорогах внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, археология – это удивительная наука. Кажется, что ученые просто раскапывают древние камни и кости. Но на самом-то деле они все чаще работают почти как криминалисты. Только расследуют преступления и загадки не 20-летней давности, а события, которым 5 или 6 тысяч лет. И современные технологии позволяют узнать то, о чем раньше можно было только строить догадки. Об одном таком расследовании из глубины веков расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Генетическое исследование 13,2 человек, захороненных в крупной мегалитической гробнице недалеко от города Бюри, в 50 километрах от Парижа, выявило доказательства резкого сокращения и смены населения в эпоху каменного века. Согласно результатам работы, захоронение использовалось в два разных периода, разделенных масштабным демографическим кризисом около 3000 года до новой эры. Анализ ДНК показал, что люди, погребенные до и после этого события, не состояли в близком родстве. Это указывает на то, что коренное население практически исчезло и было замещено мигрантами. Мы видим четкий генетический разрыв между двумя периодами. Ранняя группа напоминает фермерские популяции каменного века из Северной Франции и Германии, в то время как более поздняя демонстрирует тесные генетические связи с Южной Францией и Пиренейским полуостровом, заявил Фредерик Валер Сиерсхольм, ученый из Института Глобус при Копенгагенском университете и один из авторов исследования. Для поиска причин упадка исследователи применили технологию изучения всего генетического материала, сохранившегося в древних костях. Это позволило выявить следы нескольких патогенов, включая чумную палочку Yersinia pestis и Borrelia recurrentis, вызывающую возвратный тиф. Специалисты отмечают, что хотя чума присутствовала в популяции, она не была единственным фактором катастрофы. «Мы можем подтвердить наличие чумы, но данные не позволяют считать ее единственной причиной сокращения популяции. Вероятно, упадок был вызван сочетанием болезней, экологического стресса и других деструктивных событий», отметил автор исследования Мартин Сикора, доцент Копенгагенского университета.
1: Удивительно, как меняется история. Когда-то археолог мог сказать: «Здесь жили люди, потом они исчезли». И на этом все. А вот сегодня достаточно нескольких фрагментов древней ДНК, чтобы понять, были ли эти люди родственниками, чем они болели, как менялось общество и даже откуда пришли новые жители. Пожалуй, самое интересное в этой истории – то, что она напоминает о том, что большие перемены редко происходят по одной причине. Мы все любим искать простые ответы. Во всем виновата война, или только болезнь, или только климат. Но жизнь, как правило, гораздо сложнее. Несколько факторов складываются вместе, и целая эпоха заканчивается. Наверное, поэтому история так полезна. Она показывает, что даже самые могущественные общества могут оказаться очень уязвимыми перед сочетанием природных, социальных и человеческих проблем. Впрочем, есть в этой новости повод для оптимизма. Люди исчезли, цивилизации сменяли друг друга, а спустя 5000 лет человечество научилось читать эту историю буквально по молекулам ДНК. Похоже, что прошлое хранит еще очень много тайн, и самые интересные открытия, возможно, нас еще только ждут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Цинтари». Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
3: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И вот знаете, наверное, нет человека, который хотя бы иногда не переживал из-за денег. А вот что будет, если сократят? А если вдруг появятся неожиданно большие расходы? А если что-то пойдет не по плану? Такие мысли время от времени, знаете, приходят в голову всем. Но психологи говорят, проблема начинается тогда, когда тревога не помогает искать решение, а просто крутится в голове по кругу. И вот как разорвать этот круг, сейчас расскажет Виталий Дубский.
3: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Финансовые страхи можно снизить, если честно ответить себе на три ключевых вопроса. Об этом рассказала и клинический психолог Ирина Коржаева. По ее словам, чаще всего люди боятся потерять работу или трудоспособность. Эти страхи связаны с тем, что без стабильного дохода человеку сложно сохранять привычный уровень жизни. Коржаева отметила, что важно не только признавать свои тревоги, но и понимать, на чем они основаны. Ответив максимально честно и подробно на эти три вопроса, можно существенно облегчить свою жизнь.

0: жизнь. Первый. Чего я боюсь на самом деле? Тем самым мы отделяем факт от себя. Второй. Действительно ли есть такая угроза? Сообщила специалист. Третий вопрос связан с действиями. Что можно сделать уже сейчас, чтобы избежать неблагоприятного сценария? Коржаева подчеркнула, что одни размышления без конкретных шагов не помогут. Психолог советует перевести внимание с тревоги на практический план, проанализировать доходы и расходы, оценить возможные риски и определить, какие меры можно принять заранее.
1: Финансовые страхи вообще вещь очень коварная. Они любят неопределенность. Чем меньше конкретики, тем больше фантазия рисует самые мрачные сценарии. Наверное, поэтому психологи советуют не убегать от тревоги, а задавать себе простые вопросы. А вот чего именно я боюсь? Насколько это реально? И самое главное, что я могу сделать уже сегодня? Вот этот последний вопрос, пожалуй, самый полезный. Потому что тревога любит бездействие, а даже небольшой план действий обычно сразу возвращает нам ощущение, что ситуация находится под контролем. Иногда достаточно пересмотреть семейный бюджет, иногда создать небольшую финансовую подушку, а иногда просто обновить резюме и понять, что вариантов на самом деле гораздо больше, чем казалось вчера вечером. Спокойствие редко появляется само по себе. Чаще всего оно приходит вместе с пониманием, что у тебя есть план. Кстати, это касается и не только денег, а вообще многих жизненных ситуаций. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы любим новости, после которых становится немного спокойнее смотреть в завтрашний день.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». Олег Пека у микрофона. И наша непостоянная рубрика «Книга на вечер». В книжных магазинах «Полярис» пополнение, новый привоз. И вот книга, которую держу в руках, начинается достаточно интригующе. Идеальный летний день в тихом английском городке. По улице ползет фургончик с мороженым, играет мелодия. Вот только когда-то в морозильнике этого самого фургона нашли труп его прежнего хозяина, а убийцу так и не поймали. Знакомьтесь, ванильный убийца Питера Боланда, уютный детектив, который буквально тает в руках.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Питер Боланд – британский автор, покоривший читателей серии «Детективное агентство. Благотворительный магазин». Его герои – это три обаятельные немолодые подруги – Фиона, Сью и Дейзи, которые работают в этой лавке, занимаются благотворительностью и между делом раскрывают убийство. «Ванильный убийца» – это уже четвертая книга в этой серии. Классический коузи детектив, британский юмор, чай, уютный городок, ну и, конечно же, труп. Дело происходит в приморском Саутборне. Недавно разведенная Белла, дочь Дейзи, только-только избавилась от ужасного мужа и по незнанию купила тот самый проклятый фургон. Тот, в морозилке которого когда-то лежало мертвое тело, вся деревня знает эту жуткую историю, конечно же, все, кроме самой Беллы. А потом Белле начинают приходить анонимные записки с угрозами. И дамы понимают, возможно, ванильный убийца вернулся и готовится нанести новый удар. А следующей жертвой может стать их любимая Белла. За чашкой горячего чая подруги принимают решение вычислить и заморозить убийцу, пока не погиб кто-то еще. «Ванильный убийца» – это легкое, доброе, невероятно уютное чтение. Читается быстро, с улыбкой, с удовольствием. Идеально для вечера под пледом или для отпуска на пляже. Здесь нет чернухи, нет жестокости. Вся прелесть в обаятельных героинях, живом британском юморе и аккуратные детективные загадки. И хотя это четвертая книга серии, история вполне себе читается отдельно. Так что «Ванильный убийца» – тот самый детектив, который хочется прочесть с чашкой чая и обязательно с печеньем. Теплый, смешной, с приятной интригой. Отличный выбор, чтобы отдохнуть и поломать голову над загадкой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала, на сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия Радио Мелодия.
1: Бискотти. Одно из старейших итальянских кондитерских изделий, в наши дни распространенных во всем мире, называется бискотти. Представляет оно собой сухое печенье длинной и изогнутой формы. Слово «бискотто» можно перевести как «дважды запеченный» или «дважды приготовленный». Такой способ приготовления хлеба был известен еще в древнеримскую эпоху. Известный римский писатель и эрудит Плиний-старший шутил, что эти печенья веками могут оставаться съедобными. Именно из-за удобства хранения и перевозки они были чрезвычайно популярны среди солдат, римских легионеров, которые всегда брали бискотти в походы. Постепенно незамысловатый рецепт бискотти распространился далеко за пределы Римской империи. Подобные печенья стали готовить во многих странах мира. Особенно они были популярны у путешественников, по той же причине, что у римских легионеров. Кстати, говорят, что бискотти были любимой сладостью Христофора Колумба. Поскольку бискотти – печенье сухое и жесткое, в наши дни его чаще всего подают с напитками, в которых многие это блюдо размачивают. В большинстве стран это чай или кофе. Но в Италии, на родине печенья, бискотти принято запивать сладким десертным вином.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии недвижимость является приоритетным видом вложений. Далее об этом и других событиях более подробно. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Лат». Со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ-банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве районов дожди, местами возможны грозы. Ветер будет слабым, преимущественно северным, местами возможен туман, утром на побережье залива, а с полудня на морском побережье умеренный северный-северо-западный ветер, порыв которого усилится до 15 метров в секунду. Во второй половине дня небо местами прояснится, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге также ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными дождями в начале дня, к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, вот есть вещи, которые человек обязан сделать хотя бы раз в жизни. Например, запустить бумажный самолетик. И, похоже, студенты из итальянской Пизы решили, что если уж запускать, то сразу рекордный.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Эти самые студенты попали в Книгу рекордов Гиннесса, построив самый большой бумажный самолет в мире. Давайте вот на минуточку представим себе эти размеры. 7 метров в длину. Размах крыльев больше 20 метров. А вес почти 28,5 килограмма. На создание этого, так сказать, самолетика

0: Она построила самый большой бумажный самолет с дистанционным управлением. Во всей этой истории меня даже больше всего радует не сам рекорд, а то, что взрослые люди, будущие инженеры, несколько месяцев всерьез занимались тем, что большинство из нас, наверное, последний раз занималось, ну, где-нибудь на уроке математики на задней парте. Пока учитель писал на доске, половина класса складывала самолетики из тетрадных листов и проверяла, чей полетит дальше. С возрастом почему-то появляется убеждение, что серьезный человек должен заниматься исключительно серьезными делами. Никаких самолетиков, никаких конструкторов и экспериментов ради удовольствия. Но ведь именно игра очень часто становится началом больших открытий. Инженеры играют с идеями, ученые играют с гипотезами, музыканты играют с мелодиями. И даже великие изобретения нередко начинались с вопроса: «А что будет, если попробовать вот так?» Наверное, поэтому психологи все чаще говорят, что способность играть – это вовсе не детская черта. Это один из признаков живого, любопытного ума, который не боится пробовать новое и не слишком переживает, что со стороны это может показаться несерьезным. Так что, если вдруг вам захочется сложить бумажный самолетик, не думайте, что вы впадаете в детство. Возможно, вы просто тренируете очень полезную способность – иногда смотреть на мир с любопытством, а не только по расписанию. И кто знает, может быть, именно с такого маленького самолетика когда-нибудь начнется большой полет. Хорошего вам вечера. Не бойтесь иногда делать что-то просто потому, что это интересно. Я думаю, что взрослая жизнь вовсе не запрещает играть. Она просто редко об этом напоминает.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Пробки» на радио «Мелодия».
1: Ну что ж, в латвийской столице вечерний час пик пошел на спад. Державшиеся с 5 до 6 часов 6-7 баллов уже уступили место пятерке. На мониторе вот-вот появятся 4 балла, но это в среднем. И хотя обстановка в городе постепенно налаживается, некоторые пробочные места остаются. Мы посмотрим, где сложнее всего. Тормозит улица Валдемара к Квантовому мосту и далее до улицы Мелсила. Островной мост на съезде в сторону Мукусальского круга и по направлению к Венибас-Гатве. С другой стороны, на Карля Ульманя-Гатве пробка перед ЛПС в направлении центра, и отметим еще парочку заторов. На Бриебас-Гатве перед Муреню в сторону Юглы и на улице Юглас также перед Муреню в направлении Видземского шоссе. Кстати, за городом на Рижской окружной А5 пробка в сторону Кековского круга и далее до круга, куда выходят дороги с ГЭС, а также 85-е и 90-е региональные трассы. Зато уменьшились заторы на Рижской окружной А4, их там было несколько, и теперь перед Балтезерс затруднение лишь на несколько минут. Все это говорит о том, что дороги освобождаются от транспорта, и это хорошо, потому что в прогнозе появилась гроза с 19 до 21 часа. Так что, возможно, грянет гром, не пугайтесь, все идет по плану. На этом о трафике на этой неделе, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и замечательного уикенда в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович тщательно изучали статью BBC, которая исследует неочевидные физические препятствия, которые могут ухудшать качество домашнего беспроводного интернета.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, это как пытаться вести какую-то очень деликатную, вдумчивую беседу в переполненной невероятно шумной комнате.
3: Ага, где любой громкий звук просто моментально сбивает смыслы.
2: Вот именно. И как мы сегодня узнаем, сигнал Wi-Fi работает абсолютно так же. В нашем сегодняшнем разборе материалов мы как раз устроим глубокое погружение в тему скрытых преград.
3: Да. Наша миссия сегодня – выявить те самые невидимые барьеры в домах, которые просто разрушают интернет-соединение.
2: Точно. И давайте начнем с такого, интригующего вопроса. Может ли обычный разогрев обеда стать реальной причиной того, что смешные мемы внезапно перестают загружаться?
3: Да, это звучит как шутка, но это суровая реальность. Причем, знаете, даже космического масштаба.
2: Космического? Да ладно.
3: Абсолютно. В наших источниках есть просто поразительный пример. Представьте, целых 17 лет астрономы в Австралии фиксировали загадочные радиосигналы.
2: Ничего себе. 17 лет.
3: Да. Они там строили теории про солнечные вспышки, даже искали инопланетян. А в итоге выяснилось, что их сверхчувствительный телескоп ловил, просто излучение от обычной офисной микроволновки во время обеда.
2: Ой, я как раз читала об этом в материалах. Дело в том, что они делят одну нерегулируемую частоту, так? Вот эти 2,4 ГГц.
3: Именно. Большинство радиочастот строго зарезервированы правительствами. А этот диапазон оставили как такую свободную зону.
2: То есть это буквально как две разные радиостанции, которые пытаются агрессивно вещать на одной и той же частоте и просто перекрикивают друг друга.
3: В точку. Микроволновки ведь используют частоту 2,4 ГГц, чтобы, заставлять молекулы воды вибрировать и нагревать пищу. И старая техника неизбежно пропускает часть волн наружу.
2: Угу. И привет, перебой с интернетом.
3: Да, поэтому простейшее решение из текста – это просто перевести домашнюю сеть на частоту 5 ГГц.
2: Ну хорошо, допустим, мы перешли на 5 ГГц. Очистили этот невидимый эфир. Но волнам же нужно еще физически пройти через комнату.
3: Вот и тут начинается самое интересное.
2: Да, там Алекс Хиллс, это один из пионеров создания Wi-Fi сетей в 90-х, он называет некоторые предметы прямо плохими парнями радио. И на первом месте там аквариумы.
3: О да, вода — это вообще злейший враг Wi-Fi. Фишка в том, что молекулы воды действуют как крошечные магниты.
2: Угу.
3: Они буквально высасывают энергию радиосигнала, когда он пытается сквозь них пройти. Это в физике называют эффектом затенения.
2: То есть, если на пути сигнала стоит большой аквариум, то он просто гарантированно создает мертвую зону, как и толстая кирпичная стена.
3: Да, абсолютно. Сигнал просто гаснет.
1: Продолжим наш рассказ о том, как бытовые предметы могут ухудшать качество домашнего беспроводного интернета, то бишь Wi-Fi, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Мы возвращаемся на Радио Мелодия к вопросу о том, что же может повлиять на работу сети и домашнего беспроводного интернета. С этой ситуацией разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: С водой, в общем-то, понятно, но в тексте еще упоминаются зеркала. И вот тут у меня вопрос. Радиоволны – это же форма света, так?
7: Технически, да.
6: Ну вот, разве зеркало не должно отражать сигнал и типа удваивать и усиливать его, а не уничтожать?
7: А вот тут кроется подвох. Зеркала и плоские телевизоры действительно прекрасно отражают волны. Но проблема в хаотичности.
6: В смысле?
7: Ну, сигнал отскакивает от поверхности металла за стеклом и уводится совершенно в другую сторону от принимающих устройств.
6: А, то есть вместо направленного луча мы получаем какую-то путаницу?
7: Да, просто кашу из отраженных волн, которые гасят друг друга.
6: Выходит, сигнал просто заблудился. И если зеркало висит намертво, нам нужно, чтобы интернет его как-то обошел. В этом суть меш-сетей. Мы просто ставим несколько коробочек по дому, и они решают проблему.
7: Угу. Они передают сигнал друг другу в обход всех этих ловушек. Это отличный выход, если нельзя следовать базовому правилу, ну, то есть повесить единственный роутер как можно выше и строго по центру квартиры.
6: Подальше от всех отражающих поверхностей, да. Ну, хорошо, допустим, внутри дома у нас идеальная планировка. Нет аквариумов, зеркала не мешают. Означает ли это полную безопасность сигнала?
7: Если бы. Ведь путь интернета начинается далеко на улице, а там мы уже ничего не контролируем.
6: Да, тот же Алекс Хиллс, он же на Аляске сейчас живет, в источнике говорится, что ему приходится откапывать свою спутниковую тарелку лопатой от снега.
7: И дело не только в физической блокировке снегом. Экстремальные холода заставляют металл внутри уличных кабелей сильно сжиматься.
6: Ой.
7: Да, и из-за этого постоянного сужения кабели могут деформироваться и буквально лопаться внутри.
6: Видео в интернете – это, ну, такое скрытое последствие изменения климата и погоды.
7: Кусок металла на морозе сжался и прощай интернет.
6: Именно. К тому же в плохую погоду все массово остаются дома, смотрят видео в высоком разрешении и просто перегружают местную инфраструктуру.
7: Да, логично.
6: Выходит, чтобы интернет работал безупречно, нужно учитывать буквально все. Расположить роутер в центре, поднять его повыше, держать подальше от воды и зеркал. Понимание этих механизмов здорово экономит нервы.
7: 100%.
6: Но напоследок, знаете, хочется оставить такую провокационную мысль для размышления. Если самые обычные повседневные вещи от стакана воды до зеркала в коридоре так активно вмешиваются в невидимые радиоволны вокруг,
7: ага,
6: то какие еще скрытые сигналы или природные поля наша домашняя обстановка прямо сейчас незаметно блокирует, искажает или усиливает, пока мы об этом даже не подозреваем?
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И если вам когда-нибудь придет в голову написать на сумке «Здесь точно нет наркотиков», лучше сразу остановитесь. Потому что в американском штате Кентукки именно такая идея закончилась очень предсказуемо.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Полицейские остановили для проверки подозрительный автомобиль. И вот во время осмотра они сразу обратили внимание на сумку с крупной надписью. Это точно не сумка, полная наркотиков. Причем надпись была сделана еще и с орфографическими ошибками. Согласитесь, после такого пройти мимо было бы сложно. Конечно же, полицейские открыли эту сумку и обнаружили именно то, о чем просила не думать надпись – наркотики. А вскоре нашли еще и второй пакет с запрещенными веществами. Правда, он был скромнее и никаких поясняющих надписей на себе уже не содержал. В результате двум владельцам автомобиля предъявили обвинение в хранении наркотиков. История эта быстро разошлась по интернету не только из-за самого преступления. Скорее, людей заинтересовала совершенно удивительная логика преступников. Иногда кажется, что человек всерьез рассчитывает, если что-то громко отрицать, окружающие обязательно поверят. Хотя, знаете, в жизни обычно этот принцип работает ровно наоборот. Чем настойчивее кто-то говорит «только не смотрите сюда», тем сильнее хочется именно туда и посмотреть. Ну, я думаю, что это вообще любопытная особенность человеческой психологии. Представить себе дверь с табличкой «Не открывать», которую обязательно кто-нибудь дернет за ручку, коробку с надписью «Не заглядывать», заглянут непременно. Ну и согласитесь, ну, действительно, удержаться становится гораздо труднее, когда тебя провоцирует эта надпись. Получается, иногда лучше вообще ничего не писать. История-то, конечно, смешит своей нелепостью, но одновременно напоминает нам одну простую вещь. Находчивость и хитрость совсем не одно и то же. Можно придумать необычный способ что-то спрятать, но если сама идея изначально плохая, никакая оригинальная упаковка ее уже не спасет. В конце концов, здравый смысл пока работает гораздо надежнее любой маскировки. Всем хочу пожелать отличного, прекрасного пятничного вечера. И пусть самые забавные истории вашей жизни будут связаны только с удачными шутками, а не с попытками кого-то перехитрить. Ну и я хитрить не буду, мы с вами встретимся уже в понедельник утром, а пока пожелаю всем прекрасно провести эти выходные. Это был Олег Пека, Радио Мелодия. До новых встреч.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: RYFEST – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене –

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте, наконец, радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или Дня города. Просто этот город так живет. Мегаполисы мира. На радио.

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. В субботу, 11 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге в первой половине дня облачно и дождливо. Ближе к вечеру небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
1: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Эйфелева башня.
2: Эйфелева башня давно стала одним из главных символов Парижа. Ее мечтают увидеть тысячи людей по всему миру. Сегодня ее даже называют одной из самых фотографируемых и часто посещаемых достопримечательностей. Но так было далеко не всегда. В далеком 1889 году в Париже проводилась Всемирная выставка, приуроченная к юбилею Великой Французской революции. Для такого масштабного события нужна была запоминающаяся конструкция на входе, которая стала бы отражением технологических достижений Франции. Правительство устроило конкурс, где победил именитый инженер Гюстав Эйфель. Сегодня башня носит его имя. Вместе с командой талантливых инженеров Эйфель разработал проект металлической конструкции высотой в 300 метров. На выставке башня произвела фурор, но в самом Париже у нее появилось множество противников среди известных культурных деятелей Франции. Существует даже легенда, что знаменитый английский писатель и художник Уильям Моррис, яростно выступавший против строительства башни, стал обедать в ее ресторане. Когда его спросили, почему он это делает, если так не любит башню, он ответил, что это единственное место в Париже, откуда башню не видно. В общем, критики считали, что Эйфелева башня страшно портит облик всей столицы, и ее нужно снести. От этой незавидной участи башню в итоге спасли технологии. На ней разместили теле- и радиоантенны, и Эйфелева башня превратилась из сомнительного арт-объекта в конструкцию, которая приносит пользу. Попутно на верхней платформе башни заработала смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Париж. И это стало последним аргументом в спорах о башне. Подняться наверх можно по лестницам или на лифтах, один из которых был спроектирован еще самим Гюставом Эйфелем. Также в башне есть рестораны, магазины и работают выставки, где можно узнать все о ее истории. С конца 80-х годов на башне каждый вечер включается золотистая подсветка из 336 прожекторов, а каждый час на ней загорается 20 тысяч лампочек, которые мигают в течение 5 минут.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билешу-сервис».
4: Реклама на радио «Мелодия».

чтобы танец мог рассказать больше, чем слова. Но именно так происходит с танго, страстью в трех шагах. И если у этой страсти есть музыкальное имя, то это, конечно, «Por una cabeza». Мелодия, в которой встречаются любовь, азарт и отчаяние. В переводе с испанского название звучит как «всего на голову». Это выражение из мира скачек, когда лошадь выигрывает с минимальным отрывом. Но Карлос Гардель, автор музыки, вложил в эту метафору гораздо больше. Проигрыш в любви, который случается всего на шаг от счастья.

Слова к песне написал Альфредо Лепера, бразилец с итальянскими корнями. Гордель и Лепера вместе создали десятки хитов, но именно эта танго стала их бессмертной визитной карточкой. Увы, их дуэт оборвался внезапно. В 1935 году оба погибли в авиакатастрофе в Медельине. Но Пор Уна Кабеза продолжила жить и как музыкальный шедевр, и как культурный.

Сколько раз эта мелодия звучала в кино? Она – сердце знаменитого танго «Аль Пачино в запахе женщины». Она открывает список Шиндлера и даже появляется в «Правдивой лжи», где под эту музыку танцуют Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис. А еще десятки фильмов, сериалов, спектаклей от Мексики до Финляндии. Свою версию этой композиции записал и Андреа Бочелли, добавив ей благородную сдержанность и почти оперную глубину.

Его голос словно притушивает агрессию танго, оставляя в нем только грусть и достоинство мужчины, проигравшего, но не сломленного. Сегодня Пор Уна Кабеза принадлежит всем. После 2006 года она перешла в общественное достояние, а это значит, каждый может исполнить эту мелодию. Но вряд ли кто-то может сделать это так, как сделал Карлос Гардель, или так, как поет ее Бачелли. И все же главное — это не техника исполнения, а чувство, потому что в этом танго, как и в жизни, все решается всего на голову.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинч. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинч, комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics. Лапинч сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. В субботу, 11 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге в первой половине дня облачно и дождливо. Ближе к вечеру небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций Госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами, отметил Пуэц. В субботу, 11 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге в первой половине дня облачно и дождливо. Ближе к вечеру небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: над янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. В данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. В субботу, 11 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 7 метров в секунду. В Риге в первой половине дня облачно и дождливо. Ближе к вечеру небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии небо временами будет проясняться, однако дождевые облака принесут кратковременные осадки местами на юге страны. Во второй половине ночи центр циклона приблизится к Латвии с востока, в результате чего небо затянется облаками и зона осадков начнет пересекать страну с востока. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны дожди, температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге в субботу в первой половине дня ожидается облачная погода, временами дождь. К вечеру облачность уменьшится, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министра Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций. А также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижения сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительных внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16%. 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолняк заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», — отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции.

0: правилам Кабинета министров в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии Центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования в ходе проверок на клубники и черники из Латвии. Обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную купленную на рынках и привезенную с ферм, директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили

0: у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственной ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. «Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли», призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственной ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов, на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПКМАТ или лично в клиентском центре дирекции. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Лат» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы каждого кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов. 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолняк заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций Госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», — отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министр Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в e-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций. А также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительных внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям.